Учитывая перенаселенность планеты, скоро место для шагов не то что вперед, а в сторону шагнуть уже некуда будет. Но ладно, как-нибудь справимся с этим. Группа «Кино» на Ретро FM, 3 часа 17 минут. Доброй ночи вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу, конечно же, по большому секрету, что интересного нас ожидает в музыкальном плане на Ретро FM в ближайшие минуты. Услышим Дмитрия Маликова, Танит Тикарам и Бритни Спирс.

Ох, сколько же намешано в головах и на нервах вот при расставаниях. Такие эмоциональные качели. Уходи, нет, вернись. Нет, уходи, нет, все-таки останься. Группа «Комбинация» на Retro FM в 3 часа и 42 минуты. Совсем скоро услышим Сандру Андрея Миронова с песней из фильма «Обыкновенное чудо» и дуэт «Erasure» на Retro FM.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких...

Любовь и прочие глупости, удовольствия, друзья, не скажу, что нужно оставить в ночи. Нет, ни в коем случае. Утро, день, вечер, любое другое время суток, украшенное любовью, ощущается гораздо лучше. Это я к чему? К тому, что утренний экспресс уже готов отправиться в путешествие. Друзья, присоединяйтесь. Отправляемся в бодрое, доброе утро под музыку Retro FM. 3:56 в Москве уже.

0: 4 утра в столице, друзья. Утренний экспресс стартует. Нас не догонят.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: 4 часа и 6 минут в столице. Это «Утренний экспресс». Мы мчимся к доброму утру. По пути захватываем с собой всех, кто хочет к нам присоединиться. Это «Ретро-ФМ». Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра. Первая станция «Гороскоп».
1: «Гороскоп» на «Ретро-ФМ». Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 24 июня, среда. Избегайте давления на других и не пытайтесь все контролировать. Эмоции направьте в созидательное русло. Овны, возможно, что-то заставляет вас видеть угрозу там, где ее нет. Тельцы, отношения сегодня выигрывают от сдержанности, верности и проверенной временем опоры. Близнецы, не пытайтесь сделать все разом, возможны последствия. Раки. День может быть весьма напряженным. Важно не превращать жизнь в борьбу. Львы. Ощущения будут обманчивы, что-то важное покажется тревожным. Девы. В спорах постарайтесь оставаться на спокойной волне. Весы. Финансовая устойчивость сегодня будет держаться на дисциплине и расчете. Скорпионы. Ваша инициатива сильна, но главное, чтобы она не давила на других. Стрельцы. Если вам предстоит выбор, то практичность и решительность помогут вам. Козероги. Ваш внешний вид и дипломатичность сыграют не последнюю роль в завоевании симпатий. Водолеи. В делах возможна скрытая конкуренция. Держите себя достойно. Рыбы. Ясность в каких-то вопросах может быть вам не по нраву, но так будет проще принять дальнейшие решения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Да уж, действительно, не длинное лето. Если помните, у кассет-то хотя бы варианты были 60 минут или 90, а у лета без вариантов 92 дня, и как хочешь, так и крутись, умещай все, что запланировал. Так, друзья, что мы запланировали в путешествие на утреннем экспрессе? Ну вот гороскоп уже почитали, узнали, что интересного. А осталось у нас что? У нас остался ежедневник, и, конечно же, со следующего часа будем делиться друг с другом позитивом в рубрике «Позитив», и автору самого позитивного сообщения достанется тостер. Все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой, которая звучит на ретро-ФМ, ну и общим настроением предутренним таким, то есть когда еще вроде бы, хотя уже совсем рассвело, друзья, утро доброе под музыку, звучащую на ретро-ФМ.

0: И вот тут, конечно, каждый смог проявить себя, ну, в меру развития, фантазии и музыкальной осведомленности в утреннем танце, который можно чуть-чуть, наверное, смешивать с утренней гимнастикой, а можно заменить одно другим. Оттаван на Ретро-ФМ в 4.30, и давайте полистаем ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня среда, 24 июня, год 2026. В этот день, в 1945 году, в Москве под командованием Константина Рокоссовского состоялся Парад Победы. Парад принимал маршал Георгий Жуков. В нем приняли участие сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, а также военные академии, военные училища и части московского гарнизона. В состав полков входили герои Советского Союза, кавалеры орденов славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы. Из Берлина привезли Красное Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом. Кульминацией парада стало низложение нацистских штандартов и знамен к подножию мавзолея. 24 июня в 1908 году родилась Марина Ладынина, актриса театра и кино, народная артистка СССР. Особая всенародная слава к ней пришла после выхода на экраны комедии «Кубанские казаки», где она сыграла роль председателя колхоза. И пусть в фильмографии Марины Ладыниной не так много картин, но они всегда были любимы зрителями. Судите сами. «Трактористы», «Свинарка и пастух», «В 6 часов вечера после войны», «Сказание о земле сибирской» и другие фильмы. От Советского информбюро. Каждый день при этих словах Юрия Левитана миллионы людей по всей нашей стране замирали у радиоприемников. 24 июня в 1941 году было образовано Советское информационное бюро. Его целью было освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. В январе 1961 года Совинформбюро было ликвидировано, и на его базе создано агентство печати новости. Сегодня Чувашия празднует свой главный национальный праздник – День Республики. Официально он был учрежден в 1995 году. Столица этого субъекта Российской Федерации – город Чебоксары. В республике этот день является выходным. В районах и городах проходят различные фестивали и концерты, культурные акции, театрализованные представления и шествия, многочисленные тематические выставки, праздничные экспозиции. Жители Чувашии поздравляем с Днем Республики.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

4:42 в столице. Доброго утра желаю всем, кто уже сейчас присоединился к компании, мчащейся на утреннем экспрессе. Это дуэт Rockset на Retro FM. Расскажу, что в ближайшем обозримом будем слушать Bad Boys Blue, Beatles и Юрия Шатунова. Ну а впереди еще большее количество ваших любимых песен. Вы, друзья, никуда не отходите. Будьте рядом, и утро станет еще добрее.

0: Ночник, друзья, это не только светильник, который освещает вам спальню. Это еще и человек, который свое бодрствующее время, состояние проводит именно по ночам. Всем ночникам, которые сейчас уже собираются отходить ко сну, но задержались для того, чтобы, ну, либо потанцевать под Bad Boys Blue, либо еще какими-нибудь делами заняться, я передаю пламенный привет, поскольку сам иногда являюсь вот этим самым ночником. 4:56 в столице. Всем желаю доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L0FS 77640334. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей с

0: Надо же, сколько лет слушаю, причем с удовольствием слушаю эту прекрасную песню Леонида Агутина, и только сейчас расслышал, что стук под крышей, а не по крыше. Никакой особой разницы, конечно, в этом нет. Если в ночи сидишь один в доме, то тебе как-то не особо нравится ни тот, ни другой вариант, но все-таки сам принцип. 5:06 в столице. Всем желаю доброго утра, друзья. Меня зовут Андрей Мореев. Давайте ознакомимся с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 24 июня, день недели, среда. Избегайте давления на других и не пытайтесь все контролировать. Эмоции направьте в созидательное русло. Овны. Возможно, что-то заставляет вас видеть угрозу там, где ее нет. Тельцы. Отношения сегодня выигрывают от сдержанности, верности и проверенной временем опоры. Запишите, чтобы не забыть. Близнецы, не пытайтесь сделать все разом, возможны последствия. Раки, день может быть весьма напряженным, важно не превращать жизнь в борьбу. Львы, ощущения будут обманчивы, что-то важное покажется тревожным. Девы, в спорах старайтесь оставаться на спокойной волне. Весы, финансовая устойчивость сегодня будет держаться на дисциплине и расчете. Скорпионы, ваша инициатива сильна, но главное, чтобы она не давила на других. Стрельцы, если вам предстоит выбор, то практичность и решительность помогут вам. Козероги, ваш внешний вид и дипломатичность сыграют не последнюю роль в завоевании симпатий. Водолеи, в делах возможна скрытая конкуренция, держите себя достойно. Ну и рыбы. Ясность в каких-то вопросах может быть вам не по нраву, но так будет проще принять дальнейшие решения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, друзья, наступило то самое время, когда пора уже приводить в порядок свои мысли, планы и, разумеется, делиться ими с окружающим миром. Ну, желательно позитивного характера мысли, планы. События тоже сюда же, в эту же копилочку. Рубрика «Позитив» открывает свои ворота, и я с удовольствием говорю вам, друзья, присылайте нам сообщения в наш канал в Максе, смски пишите 5533, не забывайте в начале сообщения писать слово RetroFM, и, конечно же, я вас очень прошу, подписывайтесь, а также для того, чтобы облегчить нам отправку автору самого позитивного сообщения подарка от RetroFM тостера, пишите также вашу фамилию, город и телефон. Так будет проще и быстрее, не нужно будет три дня бегать за вами с просьбами указать все это вышеперечисленное. Так что, друзья, буквально через 20 минут где-то я уже начну читать первые ваши сообщения, я надеюсь. Вы пишите, жду с нетерпением. Рубрика «Позитив» начинается. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!

0: очень веселое признание в любви от Глории Гейнер на Ретро FM повышает настроение и поднимает утренний тонус. Самочувствие. 5:30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
0: Среда, 24 июня, год 2026 на календаре. В этот день, в 1920 году, родился Владимир Харитонов, поэт-песенник, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он автор песен «Мой адрес – Советский Союз», «День Победы», «Как прекрасен этот мир». Харитонов – лауреат 10 международных премий. Его стихи и песни вышли в 20 сборниках, всего их было несколько тысяч. Он стал единственным поэтом-песенником, который был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. День рождения сегодня, 24 июня, празднуют российский рок-музыкант, гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян, британский рок-музыкант, один из основателей группы Fleetwood Mac, Мик Флитвуд, певица, музыкант, актриса, телеведущая, экс-солистка групп «Лицей», «Омега» Елена Перова, аргентинский футболист, один из лучших футболистов современности Лионель Месси. Поздравляем всех! В этот день, в 1710 году, было основано Царское село близ Санкт-Петербурга. Более двух веков Царское село являлось резиденцией российских монархов, одним из самых привлекательных пригородов Петербурга. После падения монархии город превратился в музей, сохраняющий память о своем былом величии. Сегодня это город Пушкин, который входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга. 24 июня в 1901 году в Париже прошла первая выставка Пабло Пикассо, тогда еще молодого и неизвестного художника из Барселоны. Ему было всего 19 лет, но это событие стало поворотным моментом в его карьере. Именно тогда состоялось его признание как талантливого мастера. Народный календарь. Считалось, что к этому дню ягоды наливались и были готовы к сбору, поэтому все шли в лес за земляникой. Следили за приметами. Если с утра выпала роса, это к ясному и теплому дню. Сильный ветер – к переменчивой погоде и дождям. Дождь пошел с самого утра, ненастье затянется на несколько дней. А если звонко поют птицы утром, то весь день будет ясный. Именины сегодня отмечают Ефрем и Мария. Мои поздравления.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Что может быть лучше, чем делиться позитивом? Ну, для нормального человека. Правда же, друзья? Вот давайте этим и займемся сейчас. Читаю с удовольствием, с огромным ваше сообщение. Ростислав пишет. Уважаемые диджеи, передайте пламенный привет всем, кто сейчас нас слушает. Желаю отличной недели, хороших новостей, чтобы каждый трек попал в самое сердце. Будьте счастливы. Ох, как здорово все. Так, из Казахстана Константин опять восхваляет нас. Огромное спасибо большое, Константин, вам. Так, Евгений пишет. Ретрушка FM. Как здорово. Желаю вам день на позитиве. Излучайте лучики добра, тепла и любви. Желаю всем людям счастья и любви, чтобы все передавалось взглядом. И тогда мир будет добрее. Любви всем. Ну, как вариант, да. Так, пишет Флюра Шайхуддинова. Доброе утро, всем позитивного утра. Я в саду среди своих цветочков, которые радуют своим цветением. Мило птички поют. Это и есть утренний позитив на весь день. Флюра, никаких возражений нет. Я даже немножечко вам завидую сейчас вашей идиллии. Друзья, пишите, делитесь позитивом. Напомню, что в качестве приза автору самого позитивного сообщения от Ретро-ФМ достанется тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Безусловно, друзья, слушать нужно и сердце, и все вокруг с одинаковым вниманием. Вообще нужно в достаточной степени чутким быть человеком, потому что мир вокруг, он не дает расслабиться. Он говорит: осторожней, дорогой друг. Ну и, конечно же, прислушивайтесь к сердцу, потому что без этого жить нельзя на свете. Нет, Duet Rock Set на Retro FM 5.56.
1: Утренний экспресс на Retro FM.
2: Навстречу новому дню.

Многие из вас, я уверен, уже телом взбодрились под эту песню от Сиси Кетч. Возможно, кто-то ножками подрыгал и ручками помахал, ну и вообще улыбнулся. 6 часов и 6 минут. Столица. Меня зовут Андрей Мареев. Это утреннее.

0: Экспресс. Давайте, друзья, знакомимся с гороскопом на день грядущий.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 24 июня, среда. Избегайте давления на других и не пытайтесь все контролировать. Эмоции направьте в созидательное русло. Овны, возможно, что-то заставляет вас видеть угрозу там, где ее нет. Тельцы, отношения сегодня выигрывают от сдержанности, верности и проверенной временем опоры. Близнецы, не пытайтесь сделать все разом, возможны последствия. Раки, день может быть весьма напряженным, важно не превращать жизнь в борьбу. У верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Львы, ощущения будут обманчивы, что-то важное покажется тревожным. Девы, в спорах старайтесь оставаться на спокойной волне. Весы, финансовая устойчивость сегодня будет держаться на дисциплине и расчете, впрочем, как и всегда. Скорпионы, ваша инициатива сильна, но главное, чтобы она не давила на других. Стрельцы, если вам предстоит выбор, то практичность и решительность помогут вам. Козероги, ваш внешний вид и дипломатичность сыграют не последнюю роль в завоевании симпатий. Водолеи, в делах возможна скрытая конкуренция, держите себя достойно. Рыбы, ясность в каких-то вопросах может быть вам не по нраву, но так будет проще принять дальнейшие решения.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, Джулия, это из Санта-Барбары, персонажа так звали, одного женского. Откуда я это помню? Боже мой. Так, приветик, незаменимая, самая любимая Ретро-ФМ, пишет Линуся. Без вас не проходит ни одного дня. Очень вас люблю, просто-таки обожаю. Ведущие все просто супер. Еще мы сегодня идем с моей любимой подругой на концерт «Хиты 90-х». Ого-го! А завтра я выходная, вот уж зажжем по полной. Так, ну все. Берегись, город Киров. Лена отдыхает. Если серьезно, Лен, хорошего вам выходного и, разумеется, отличного посещения концерта. Так, Валерий пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. У нас стоят жаркие дни. Сейчас утренняя прохлада. Мы живем в своем доме. Вокруг все зелено и много цветов. А еще шикарный вид на реку Бердь. Как тут без утреннего позитива? Желаю всем такого же хорошего настроения. Город Бердск. Валерий. Светлана желает всем доброго утра. Мария тоже желает доброго утра и называет Ретро-ФМ крутейшим радио. А мы что? А мы не спорим. Скромно так, конечно, конечно, да. Ретро-ФМ всегда будет с нами. Спасибо, Мария, вам на добром слове. Так, пишет Радмир из города Дудинка. Это Дудинка, правильно? Дудинка. Это из Красноярский край. Я ничего не путаю. Доброе утро, страна! На Таймыр пришло лето. Тундра позеленела. Солнце светит круглые сутки. Загорают 24 часа в день. Вот здорово как, а! Так, Екатерина пишет. Доброе утро всем. Дочка сдала ОГЭ по 4 предметам на 5. Она большая умница. Желаю всем детям поступить, куда они хотят, и добиться успехов, пишет Екатерина из Москвы. Екатерина, вот ваши слова бы, да кому надо в уши.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: знаменитая, я бы даже сказал, местами легендарная текила на ретро-ФМ в 6:30 утра. Несмотря на название, очень утренняя музыка. Хотя кому-то, возможно, и название тоже не помешает с утра пораньше. Доброго утра всем, друзья. Предлагаю полистать ежедневник.
1: Ежедневник на ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Ух, расскажу. На календаре среда, 24 июня, год 2026. В этот день, в 1945 году в Москве под командованием Константина Рокоссовского состоялся парад Победы. Парад принимал маршал Георгий Жуков. В нем приняли участие сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, а также военные академии, военные училища и части московского гарнизона. В состав полков входили герои Советского Союза, кавалеры орденов славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы. Из Берлина привезли Красное Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом. Кульминацией парада стало низложение нацистских штандартов и знамен к подножию мавзолея. 24 июня в 1963 году в студии BBC в Лондоне впервые был продемонстрирован бытовой видеомагнитофон. До этого момента для записи и хранения телепрограмм использовались кинорегистраторы. Низкое качество получаемого изображения и дорогостоящая лабораторная обработка кинопленки заставляли разработчиков постоянно искать другие способы хранения телепродукции. Но вот нашли. В этот день, в 1982 году, был запущен пилотируемый космический корабль «Союз-Т-6». Этот запуск примечателен тем, что в состав экипажа входил первый французский космонавт. На борту были Владимир Джанибеков, Александр Иванченков и Жан-Лук Ретьен. Сегодня отмечается Международный день феи. Феечки. Эти фольклорные персонажи хорошо знакомы нам с самого детства. Сложно сказать, кто первый и когда конкретно предложил отмечать этот день, однако праздник сразу полюбился всем поклонникам всего таинственного, сказочного и фэнтезийного. Особенно с размахом отмечают его в Великобритании, Ирландии, Германии и Франции, где проводят тематические фестивали с костюмами и сценками из преданий. А еще сегодня отмечается Международный день женщин-дипломатов, День ромашки, День разноцветных стекол, Праздник чувств, День оживающих музеев, День проплыви круг и День пролине.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Позитив. На ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, еще подоспело некоторое количество ваших сообщений, друзья, пишет Дмитрий. Доброе утро. С утра погулял с любимой собакой, позавтракал, еду на работу, и все это на позитиве под любимое ретро-ФМ. Спасибо, что заряжаете всех энергией. Дмитрий из Курска написал нам. Пишет Илона из Челябинска. Отличное летнее утро. Желаю окружающим добра и позитивных эмоций. Привет моим родителям и молодому человеку Дмитрию. Дима, я тебя люблю. Дорогой ретро-ФМ, привет всем из Омска, пишет Екатерина. А я сегодня проспала на работу. Просто как Людмила Прокофьевна. Забыла завести будильник с вечера. Хорошо кошка разбудила мурлыканьем. Собралась за 5 минут, опоздала всего на 10 минут. Благо работа в 3 минутах ходьбы от дома. Кстати говоря, вот есть такие статистические выкладки. Уважаемая Екатерина, чаще всего на работу опаздывают те люди, которые живут рядом с работой. Вот серьезно говорю, у меня тому есть многочисленные примеры. Так, пью кофе, слушаю позитив на любимом ретро ФМ. Не успела дома позавтракать, ну и ладно. Екатерина из Омска. Так, пишет Юлия. Говорит, проснулась. У меня сегодня день рождения. Первое, что услышала, когда проснулась, была моя любимая песня «Джулия» на ретро-ФМ. Такой заряд бодрости и любви. Спасибо, любимое радио. Всем доброго дня, силы терпения, Юля. С днем рождения вас, конечно же. Так, друзья, настало время уже определиться с тем, кому, в какую географическую точку отправиться сегодняшний тостер наш ретро-ФМовский. А я вам скажу, куда он отправится и кому. Я из этого секрета и тайны делать не буду. У нас все открыто. Так, хорошо. Значит, Флюра из города Мамлыш Кировской области сегодня является обладательницей тостера от ретро-ФМ. Потому что ей повезло. Ей повезло в принципе, потому что она сейчас среди цветочков и среди птичек, которые щебечут, и цветочки, которые цветут. А вот теперь еще будет тостер, который будет делать ей тосты. Флюра, мои поздравления всем остальным, друзья. Желаю от души доброго утра.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Шоу «Дорогие гости»
2: на ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 6 часов 56 минут в столице. Это означает, друзья, что утренний экспресс уже подошел к точке назначения. И здесь, на Ретро FM, совсем скоро встречайте утреннее шоу «Первая смена» Сашу Светлова и Риту Субботину. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро FM.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Спонсор часа – специализированный застройщик 1 Юсидон.
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица 7.00, классные среды всем, кто уже открыл глаза и включил Retro FM. Это первая смена. Сразу же поделимся новостями. Вадим Ривман здесь. Доброе утро.
1: Доброе утро. Обязательно это сделаю. Так, столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы сейчас по согласованию с соответствующими органами. Как сообщили в Росавиации, связано это с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Калуги, Тамбова, Пензы, Саратова и Краснодара. Севастополь временно остался без электроснабжения, как сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате

0: градусов. Самая горячая точка сейчас находится на юго-востоке Франции. Там столбики термометров перевалили за отметку в плюс 40, и это не предел. По прогнозам, в ближайшие дни температура продолжит подниматься. В зоне климатического бедствия 50 департаментов с общим населением 35 миллионов человек. Закрыты 1500 школ во Франции. Вузы, музеи, рестораны меняют расписание, сдвигают часы работы на вечер. Похожая ситуация в Италии и Испании. Там государственные метеорологические службы ввели красный уровень опасности. Жара заставила отменить все массовые мероприятия в Мадриде, включая публичный показ матча национальной футбольной сборной на чемпионате мира в Штатах. В Бельгии установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Местные железнодорожные сети оказались не готовы к жаре, пришлось отменять часть рейсов. Команда Португалии одержала победу со счетом 5-0 против сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Турнир прошел в американском Хьюстоне. Дубль оформил Криштиану Роналду. Португалия набрала 4 очка, вышла на первое место в группе К. Добавлю, что нападающий сборной Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим голы на 6 чемпионатах мира и лучший бомбардир в истории своей страны, обойдя Эйсебио. Еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85,48. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!
1: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
2: Приветствую всех, кто рано встает. Саша и Рита на местах.
3: Доброе утро.
2: Обо всем поговорим. И про Роналду, и про Месси. Предложим вам актуальную тему. Хиты уже наготове. Опус буквально через десяток-другой секунд. А еще обратный отчет для вас устроим.
3: Все, погнали.
1: Первая смена на Ретро FM.

0: гороскоп.
1: В первой смене. На Ретро-ФМ.
2: Так, 24 июня, среда. Сегодня стоит избегать давления на других и попыток все контролировать. Эмоции лучше направить в созидательное русло.
3: Овны, возможно, что-то заставляет вас переоценивать угрозу там, где ее на самом деле нет. Обратите внимание.
2: Тельцы, отношения сегодня выигрывают от сдержанности, верности и проверенной временем опоры.
3: Близнецы, не пытайтесь делать все разом, это чревато последствиями.
2: Раки, день может быть интенсивным и напряженным. Важно не превращать жизнь в борьбу.
3: Львы, ощущения будут

0: обманчиво или что-то важное может показаться тревожным.
1: Девы, беседы могут уйти в борьбу за правоту. Постарайтесь остаться на спокойной волне.
0: Весы, достатка, финансовая устойчивость сегодня будут держаться на дисциплине и расчете.
1: Скорпионы, ваша инициатива сильна, но главное, чтобы она была без давления на других.
0: Стрельцы, если вам предстоит выбор, то практичность и решительность помогут вам.
1: Козероги, ваш внешний вид и дипломатичность сыграют не последнюю роль в завоевании симпатии.
0: Водолей, в делах возможна скрытая конкуренция, держите себя достойно.
1: Рыбы, ясность в каких-то вопросах может быть вам не по нраву, но так будет проще принять дальнейшее решение.
0: 7:07, а что мы давно желание это не загадывали. Загадаем и просыпаемся в классном настроении.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ. Ветер с моря.

0: Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Приветствуем всех в столице 7.13. Ну что, Маргарита, как настроение, состояние?
2: Нормально. Я как представила, что, знаешь, ну, кто-то же позавтракал. Я еще нет, этого не делала, но наверняка летом хочет завтракать какими-то свежими овощами, фруктами, чем-то таким полезным и богатым витамином. Правильно, согласись? Эстетично и красиво.
1: Было бы хорошо так думать, я бы так сказала.
2: Вот, но японский ресторан один жарит курицу на масле, которому 66 лет.
1: Масло проверенное временем.
2: И это считается их короночкой. Короче, значит, есть такое заведение. И оно, кстати, взяло золото на конкурсе жареной курицы. И владельцы раскрыли главный секрет и признали, что да просто мы не меняем масло во фритюре 60-го года. Понимаешь? Звучит, если честно, так себе.
1: Ну, вообще, стабильность – это признак, конечно, мастерства.
2: Возможно, панкреатита. А, короче, ну, они немножко хитренькие. Они говорят, да, мы как бы делаем одно и то же масло. Но каждый вечер мы тщательно процеживаем маслице, убираем все крошки.
1: Так это другое примеси.
2: Дело. Конечно, просто крошки примеси убрали, а дальше продолжаем.
1: Ну да, как картошку жарят, да, 30 лет сковороду не моют.
2: Да,
1: тоже
2: да.
1: Есть такая техника.
2: Но они немножечко свеженького все равно добавляют. Но вот эти вот... капли старенького маслица, они все-таки оставляют. Вот. И говорят, что такой трюк делает их блюдо вкусным и регулярно получают медали.
1: Да, да и в конце концов, знаешь, кто его знает, может, они и жить долго не хотят, как бы, да. Один раз живем, а
2: живи масло
1: 66
2: ярко,
1: лет.
2: Как бабочка-мотылек, который летит на свет.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня праздник, когда мы вспоминаем один из, ну, наверное, любимых школьных предметов. Всемирный день истории. Праздник призван подчеркнуть важность исторической науки, которая изучает, документирует и, конечно, анализирует события прошлого. Ты анализируешь события прошлого?
2: Ну, не свои, жалко, а то не повторялось бы.
1: Хорошо.
2: Одни и те же грабли.
1: Из мировых событий, вот можно сказать, что, не знаю, какое-то событие есть, которое повлияло как-то на твою жизнь.
2: Слушай, это надо думать, вспоминать. Классная тема. Сегодня.
1: Ну, будто ледовое побоище прошло как бы незаметно.
2: Незаметно. Но я, наверное, прямо сейчас в голову пришло, во-первых, что история повторяется частенько. Мода повторяется, все циклично. И, как вчера нам писала девушка сообщение, что мы там говорили про обиды, тема была, что если действительно думать об истории и о том, что с тобой в жизни происходит на данный момент какие-то неурядицы, ты как подумаешь, ну реально, ледовое побоище, вот это, думаешь, ну подумаешь, таксист нахамил, ну в конце-то концов. Вот это тоже, мне кажется, неплохо, чтобы обращаться к истории, даже к своей, может быть, вспоминать события жизни и думать, да, господи, нормально все будет.
1: Да, ну, кстати,
2: похудею, потолстею, разведусь и выйду замуж еще 1000 раз вообще.
1: История наша обычно на факты все-таки опирается какие-то. Вот есть интересный день в истории, 11 апреля 1954 года. Как ты думаешь, что там произошло?
2: Не знаю.
1: А вот в том-то и дело, что там совершенно ничего не произошло. Да-да-да, это самый скучный мирный день в истории, считается.
2: Прекрасно.
1: То есть там ни одного переворота, никакого
2: как
1: там военного
2: здорово.
1: Столкновения. Не умер ни один известный человек.
2: Боже
1: но
2: мой.
1: Родился выдающийся турецкий инженер. Именно вот в тот день в очередной раз было доказано, что отсутствие новостей это тоже уже
2: новость.
1: Прекрасная новость.
2: Нет, ну еще из такого интересного, можно сказать, каждый раз, когда у нас круиз, в мире, вот в современной истории,
1: что-то такое яркое происходит.
2: Что мы каждый раз думаем, пу-пу-пу, а мы точно уедем? Или, а мы точно вернемся? Вот, но...
1: Если что, хочется предупредить вот все силы в
2: пожалуйста.
1: Мире. Мы с 18 по 28, можно спокойствие в этом году?
2: Но, опять же, видишь, это учит тому, что несмотря на происходящий хаос в мире, все равно, возможно, конкретно тебе будет в чем-то вести, твой самолет улетит, твой поезд приедет.
1: Я прям вижу рекламный ролик теперь о Сталинграде. Пока в мире, и там даже нарезка, и потом раз уютная каюта.
2: Да, уголок стабильности.
1: Ну, ведь оно всегда так, в одном месте что-то происходит, да... Может быть, трагическое, по-другому. Поэтому здесь
2: и
1: надо выбирать, на чем концентрировать внимание
2: бабочки.
1: Свое.
2: Каждое событие влияет на другое.
1: Да. Ну и сегодня мы будем говорить про историю, про то, чему вас научила история, какие, может быть, известные, ну, важные события в истории на вас повлияли, вы считаете значимыми. Ну и если, не знаю, у вас, например, была бы возможность за советом обратиться к известной исторической личности. Вот кто бы это мог быть?
2: Класс.
1: Почему? Опишите свой диалог, да, почему обратились бы именно к этой личности. Ждем в социальных сетях, например, в группе «Первая смена» ВКонтакте.
2: Да везде, в Максе пишите, вообще везде. Мы, знаете, мы все найдем, мы все прочитаем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Зря хранит рать! Зря хранит рать!
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
13: Врасти с ВТБ на уровне серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 7.28, точное московское. Всем здрасте, Саша Рит на местах. Скажи, Маргарита, вот по десятибалльной шкале, насколько ты себя считаешь меркантильным человеком?
1: Ой, вообще, к сожалению, ноль. Ну, давай один, потому что, ну, что я?
0: Ну, чтобы какую-то надежду дать.
1: Да.
0: Окей.
1: Ужасно, ужасно вообще.
0: Вспомним, когда ты родилась, какое число?
1: 29.
0: Да. Ну да, не попадаешь, конечно, не попадаешь. Потому что самыми меркантильными женщинами назвали рожденных 5-го, 14-го и 23-го числа.
1: Фу-пу-пу. Слушай, ну не знаю, вот у меня у мамы 14-го она родилась, но у нее, знаешь, единственное, что, вот правда, это каким-нибудь новоиспеченным ребеночком натереться, знаешь, у нее вот, дайте мне малыша.
0: Вот у меня
1: вот
0: тоже.
1: Тут она жадина, да.
0: Жена 14-го родилась, да. Я теперь к ней присмотрюсь повнимательнее. Теперь, может быть, что-то станет понятно.
1: Дорогая, нам нужно поговорить, я нашел новость.
0: Считается, что вот эти женщины лучше других умеют считать деньги. Это да. Ценят комфорт, не поспоришь, и редко соглашаются на отношения, в которых нет стабильности и перспектив. С другой стороны,
1: то
0: да, есть надо сделать вывод.
1: Сам себя просто решил назвать стабильным и перспективным мужчиной.
0: Ой, да не надо ни за что благодарить, это моя обязанность еще. Половина восьмого. Серьезная новость. Вадим Ривман расскажет. Давайте послушаем.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, ставку по семейной ипотеке в России привяжут к количеству детей в семье. Кроме того, она будет автоматически снижаться при рождении каждого последующего ребенка. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на обновление условий программы. Они, как предполагается, начнут действовать уже с 1 июля. Согласно проекту, ставка семейной ипотеки будет дифференцироваться в зависимости от региона и числа детей. В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях от 12%, если в семье есть один ребенок, и до 4% при наличии 5 и более детей. В остальных регионах страны ставка будет снижаться с 10 до 2% соответственно. При этом правительство намерено ограничить срок действия льготной ставки всего 15 годами. После этого она будет возвращаться до рыночного уровня. Для защиты сообщения с Крымом готовят меры безопасности. Кабмин вместе с Минобороны прорабатывает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с полуостровом. Помимо этого, власти готовят меры поддержки туристической отрасли. Они должны помочь сохранить работников и вернуть туристам деньги за отмененные бронирования, в том числе за детский отдых. Ранее в Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагерях. Туроператоры подбирают для них альтернативные варианты отдыха в Анапе и других регионах страны. Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 14 высочайших гор Земли. Пекова завершила серию восхождений в октябре 2024-го, когда поднялась на вершину Шишабангма в Гималаях. Этот подъем стал финальной точкой многолетнего проекта по покорению всех восьмитысячников гор высотой более 8000 метров над уровнем моря. На момент завершения программы спортсменке исполнился 31 год. Американский предприниматель Илон Маск потерял 118 миллиардов долларов и перестал быть первым в мировой истории триллионером. А об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg. По данным этого рейтинга, состояние основателя аэрокосмической корпорации SpaceX в ходе последних изменений уменьшилось до 957 миллиардов долларов. Маск пробыл триллионером меньше двух недель. 12 июня сообщалось, что это произошло благодаря первичному публичному размещению акций его компании SpaceX. В совокупности с активами в Tesla и других предприятиях общее состояние предпринимателя на тот момент превышало 1 триллион долларов. Еще курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85.48. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам доброго утра.

0: Это первая смена. Саша и Рита в столице. 7:37. Будем побеждать одиночество. Да, больше мы не будем здесь сидеть. Вдвоем хочется поговорить с человеком. С живым, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Я уж думаю, как мы психолога какого-то выпускаем. А нас гораздо веселее и интереснее. У нас игры сейчас начнутся, в том числе обратный отчет. Самая наша такая динамичная игра. Там всего есть 10 секунд, чтобы вы назвали три каких-то, ну, не знаю, там, понятия, ответа, цвета. В общем, то, что мы от вас попросим. И, конечно, за это вы можете получить сертификат в Marketplace на 5, на 3 тысячи рублей и нашу фирменную термокружку. Звоните.
0: 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем счастливчика.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денечки еще будут, поверь.
5: Воровайки.
8: А я такая из Ростова-на-Дону.
5: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Впервые в честь дня рождения Ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономический фестиваль от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации датских шефов. Категория 0+.
11: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуй тебя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
12: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Вечеринка.
5: Ровно в 21.00.
16: Лучшие танцевальные хиты.
5: В неповторимом миксе.
16: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Обратный отсчет в первой смене.
1: Сегодня биться за смарт-часы, а может быть, фирменную футболку, будет Наталья из Читы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Наталья, мы предлагаем вам сразу собраться и действовать быстро, потому что три раунда по 10 секунд, а времени на раздумья нет, вот так, чтобы долго запрягать. Здесь нужно очень быстро и четко соображать. Будет у нас вопрос про песни, ну, будет про то, что наверняка вам очень близко. А третье задание, ну, там уж как повезет. В общем, мы вам желаем удачи. Если со всеми тремя раундами справитесь, то это смарт-часы. Готовы?
2: Готова.
3: Тогда назовите три любые вещи из женской сумочки. Обратный отсчет пошел.
2: Ключи, зеркальце, телефон.
1: Хорошо.
3: Ничего себе.
1: Я не поверил, да, что здесь может быть пауза.
3: Я такая, тушь, помада, средство для бровей. А тут ключи, зеркальце, телефон.
1: А что, отвертка, батарейка, да, там не можешь,
3: пульт,
1: что ли?
3: Пульт, в конце концов.
1: Да что угодно. Хорошо, хорошо, Наталья, продолжим игру. Сейчас о песнях, проверенных временем.
3: Да, итак, сейчас я вам буду напевать песенки, а ваша задача их дополнять. Ну что же, обратный отсчет пошел. Фотография 9 на...
2: 9 на 12.
3: Я эту жизнь тебе. Ну, я эту жизнь тебе.
1: Что сделаю?
2: Подарю.
3: Нет.
1: Там жизнь отдам была.
3: Отдам.
1: Да, ну а до третьей песни не добрались, поэтому сегодня получается без подарков. Ладно, Наталья, значит только одно. Просто надо выбрать другой день, чтобы вы к нам снова заглянули. Мы во что-то вновь сыграли, и там наверняка будет у вас удача. Спасибо вам за участие. Классной среды, а мы вернемся к музыке. У нас The Cardigans на Ретро FM.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня Всемирный день истории. Мы решили задать сразу несколько вопросов. Конкретно вот события мировой истории, которые вас чему-то научило. Или, может быть, если у вас была бы возможность обратиться за советом к известной исторической личности, то кому бы и с каким вопросом вы обратились? Ну и самое главное, почему? А может быть, вы готовы поделиться каким-то важным событием в вашей жизни, которое можете даже назвать историческим. Все это принимаем в наших социальных сетях. Не стесняйтесь, пишите, делитесь своим мнением.
2: Так, ну давай прочитаю. Значит, чемпионат мира по футболу 2026. Узбекистан играл с Португалией. Пусть даже проиграл, но уже вошел в историю.
1: Да,
2: человек вот просто вспомнил.
1: Да, ну и Криштиану Роналду благодаря этому матчу тоже вошел в историю. Хотя ладно, отдельно обсудим это физкульт-привет.
2: Ну тут да, можно делать какие-то выводы, что как бы, ну это, что все может произойти. Я думаю, вот так можно
1: обратиться. Юрий пишет: доброе утро, первая смена. Самое историческое событие было, когда Петр Первый создавал кораблестроение, морской флот. Меня научило создавать что-то новое. За советом я обратился бы к Петру Первому. В моей жизни произошло историческое событие. Я встретил женщину моей мечты. Юрий, поздравляем.
2: Петр, сбрей мне бороду, получается, а потом уже женщина обратит внимание. Так,
1: да кто его знает?
2: Далее, Андрюшка нам пишет. Похоже, мои тараканы влюблены в грабли. Как известно, история ничему не учит, но жестко наказывает за невыученный урок.
1: Красиво. Ждем ваше мнение в группе «Росмина» ВКонтакте. В «Максе» тоже пишите минут через 20. Обязательно.
2: Пишите.
1: Вернемся к этой теме и обсудим подробнее.
0: Между тем, на «Ретро-ФМ».
3: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Я ни на что не променяю свой утренний кофе.
12: Что?
11: Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье.
12: Дешевле, чем кофе?
11: Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой» театральный. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой» девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
14: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает.
15: Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
16: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
17: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
16: Каждое воскресенье в час дня.
17: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
16: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
17: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
16: Дорогие гости, воскресенье час дня.
17: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: В столице уже 8 хиты, актуальные новости, новости спорта и еще кое-что. Все это от первой смены вас ждет. За актуальное отвечает Вадим Ривман. Оставляем его на вас.
1: Да, привет всем. Доброе утро. О новостях пару минут. Итак, Госдума приняла закон о новых ипотечных каникулах для некоторых семей. Нововведение позволит семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет, причем без подтверждения снижения доходов. Нормы вступят в силу с 1 сентября этого года и распространятся в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Между тем, срок действия льготные ставки по семейной ипотеке хотят снизить до 15 лет. После этого срока льготную ставку перестанут субсидировать, пишут «Известия». Сейчас, напомню, россиянам семейную ипотеку выдают под 6% годовых, хотя рыночные ставки по жилищным кредитам значительно выше этого уровня. Недополученные доходы по данным кредитам финорганизациям возмещаются из бюджета. По обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Российские ведомства оценивают эксплуатацию праворульных автомобилей. Министерство транспорта России запустило межведомственное исследование. Оно посвящено оценке рисков эксплуатации машин с правым расположением руля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Задача – всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дороге. Движении. Французским депутатам разрешили не носить пиджаки и галстуки в период аномальной жары. Дресс-код для парламентариев упростила председатель Национального собрания. Депутаты могут приходить без галстуков и пиджаков на рабочие места и в зал заседаний. Кроме того, для некоторых парламентариев одобрен переход на удаленку. Жара во многих регионах Европы началась в середине прошлой недели.

0: 2004 году крикнула слово «тишина» с громкостью почти 122 дБ, видимо, долго тренировалась на детях. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85,48. А далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Сегодня в первой смене мы делимся друг с другом важными историями из своей жизни, о том разговариваем, как исторические события повлияли на нас, ну и у кого из интересных, важных, заметных исторических персонажей вы спросили совета и почему, ну и какого. Да. Это все ждем в соцсетях.
3: Да, еще сыграем фейк-контроль. Ну, во-первых, проверим вас на интуицию, а во-вторых, конечно, подарим подарки. У нас сертификаты на 5, на 3 тысячи, и наша термокружка уже заждалась.
2: Ну а сейчас послушаем «Итайк» на Ретро-ФМ.
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 24 июня сегодня, среда. Итак, сегодня стоит избегать давления на других и попыток все контролировать. Эмоции лучше направить в созидательное русло.
2: Овны, возможно, что-то заставляет вас переоценивать угрозу там, где ее на самом деле нет. Обратите внимание.
1: Тельцы, отношения сегодня выигрывают от сдержанности, верности и проверенной временем опоры.
2: Близнецы, не пытайтесь делать все разом, это чреват последствиями.
1: Раки, день может быть интенсивным и напряженным. Важно не превращать жизнь в борьбу.
2: Львы, ощущения будут обманчивые, и что-то важное может показаться тревожным.
1: Девы, беседы могут уйти в борьбу за правоту. Постарайтесь остаться на спокойной волне.
2: Весы, достаток и финансовая устойчивость сегодня будет держаться на дисциплине и расчете.
1: Скорпионы, ваша инициатива сильна, но главное, чтобы она была без давления на других.
2: Стрельцы, если вам предстоит выбор, то практичность и решительность помогут вам.
1: Козероги, ваш внешний вид и дипломатичность сыграют не последнюю роль в завоевании симпатий.
2: Водолей, в делах возможна скрытая конкуренция. Держите себя достойно.
1: Рыбы, ясность в каких-то вопросах может быть вам не по нраву, но так будет проще принять дальнейшие решения.
2: Просыпайтесь, друзья. Среда – это же маленькая пятница.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро всем! Хочу поделиться фактом, который, возможно, немного вдохновит и почувствует, позволит нам почувствовать себя в большей безопасности.
2: Доброе утро!
1: Мозг человека все-таки способен защищаться от плохих новостей.
2: А, ну-ка, расскажи.
1: А скрыться от плохих событий позволяет любая сторонняя деятельность. Да, ученые проверяли. Мозг отсеивает негативные слова еще до осознания. И происходит это, если человек занят чем-то посторонним параллельно. Ну, как проходил эксперимент, да, сначала разберемся. В них 101 человек участвовал. Испытуемым предложили смотреть на экран, где мелькали всякие существа, и решать, совпадает ли фигура с предыдущей. То есть была деятельность определенная, да, мозговая. В процессе через динамик шел еще поток слов, были нейтральные и негативные. Так вот, после каждого настоящего у участника спрашивали, заметили ли они что-то. Нейтральные слова они фиксировали значительно чаще, чем негативные. Говоря проще, когда человек чем-то серьезно занят, он негативные слова автоматически как бы отбрасывает. Подсознание больше защищается от этого.
2: А ведь
1: серьезно и важно.
2: А я вот подумала, ну вот если я, например, да, ну хобби у меня такое, искать всякие распродажи, да, вот, и ты, например, такой заходишь, ты же, ну, чем-то занят, ты ищешь какие-то вещи дешевые, вот, а тебе говорят, у тебя нет денег, прекрати тратить, ты в кредитке, а ты такая... Это работает?
1: Если ты слишком будешь сконцентрирован на вещах, вот прям рассматривать и анализировать что-то, возможно, ты будешь более защищена. А так, если ты просматриваешь, то нет. Вообще, мне кажется, должен быть как это, такой информационный майдадыр, который бы ходил по квартирам и за информационной чистотой следил, вот, чтобы люди выбирали, что потреблять им. Как питание, так и информацию. Вот новости. Выбирай позитивные новости, Маргарита.
2: Что-то Александр, бывший кудрявым, что-то душно достало. И как будто не потому, что у нас все форточки закрыты.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Всемирный день истории, мы делимся моментами из своей жизни важными, которые вы считаете историческими. Ну и просто фантазируем, например, если бы у вас была возможность обратиться к исторической личности, то за каким советом и почему? Вот так. Ну что, давайте. Андрей Беляков пишет: безусловно, самым знаменательным событием было изобретение колеса. Ой. Это повлияло на то, что я стал водителем и всю жизнь провел на колесах, исколесив, так сказать, безумное количество путей дорог. Вот. Ну и хотелось бы спросить у Петра Первого, какого лешего его приспичило строить корабли, когда в первую очередь в России надо было строить дороги. Угу. Ну, Андрей глубоко копнул.
2: До сих пор.
1: Да.
2: Так, Матвей пишет: доброе утро, первая смена из истории. Мне запомнилась Вторая мировая война и научила меня тому, что мир хрупок, а человеческая жизнь ценность. Единственная ценность, я бы даже сказала, потому что, ну, все же так и держится. Да.
1: Евгений тут про другое отличен. Не смешите меня так с утра, особенно про мужчину с криком выше 100 децибел. Теперь понимаю досконально выражение «не пилите мне мозг». Это Вадим Ривман рассказывал, да. Мужик поставил на место всех и поставил рекорд. Все, теперь женщин, у женщин серебро.
2: Наталья нам пишет: у меня с недавних пор проснулся интерес к истории. Обожаю читать статьи на исторические темы. Так интересно узнавать, как же оно все было. Ты знаешь, я тоже недавно подумала, вот если мне сейчас, вот прямо сейчас сказали: а хочешь вернуться в общеобразовательную школу и, например, пройти полностью весь курс, я бы была так счастлива. Ну, мы, конечно, не говорим про химию, математику, геометрию, все то, что мне очень сложно давалось, а, например, литературу, историю. Вот сейчас, когда тебя не заставляют все это учить, а когда тебе действительно интересно, как оно было, почему вот говорят, что история повторяется, какие конкретно события повлияли там на географические какие-то факторы. Вот я, Наталья, с вами абсолютно солидарна. Да? Давайте устроим клуб, будем на раз в неделю делиться с вами, что конкретно, какое историческое событие мы прочитали.
1: Да, и пишите ваше мнение в социальных сетях, мы обязательно разберем. Кстати, вот хотела рассказать о главном дне дипломатии сделать. Как думаешь, вот из 7 дней, какой самый популярный, самый исторический, важный?
2: Дипломатичный?
1: Да.
2: Да, это интересный вопрос. Понедельник все злые, вторник, возможно, среда, середина недели. Ну, наверное, вторник. Хотя я сначала подумала, четверг к пятнице близко. Давай так. Вторник, среда, четверг.
1: Ладно,
2: что-то
1: итак,
2: из этого.
1: Четверг. Исторически
2: четверг?
1: Сложилось, что
2: я
1: крупные мирные договоры, союзы и соглашения чаще всего подписывались во второй половине дня и чаще в четверг. В этот день уровень рабочей агрессии падает, а желание договориться растет.
2: Господи, сегодня, пожалуй, ставки буду ставить. Видишь, как у меня получилось? Главное, себе доверять.
1: Да, вторник, среда, четверг. У меня получилось.
2: Нет, я же сказала.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas. Je te séduirai.
1: Временами в стиле диско, иногда в ритмах рок-н-ролла, ну а сейчас в ритмах танго. Мы продолжаем встречать утро этой среды. Ингрид, спасибо.
2: Короче, что я узнала? 12% россиян используют ИИшку для, значит, ну так сказать, поиска новых аргументов на работе. И вместе с ней как-то вот влияют на рабочую переписку, на конфликтные ситуации. Все это доверяют нейросетям.
1: Что, то есть они аргументики ищут, когда спорят? Так,
2: конечно,
1: сейчас я ему вернусь, сейчас я ему скажу. А вот сейчас вот ему будет. Вот сейчас я точно смогу выиграть в споре.
2: В кризисных сценариях, понимаешь? Вот, для формулировки своей позиции. Алгоритмами пользуются ежедневно. Причем многие редактируют текст, уже написанный. Я хочу сказать, что вот у меня то же самое бывает. Я недавно там что-то делаю, такая, так, мне нужно написать сообщение, чтобы оно было жесткое, но при всем при этом не импульсивное, но вот такое. Я постоянно так делаю. Потом отправила сообщение, типа, так. Ну, там не так как раз было. Там было, прошу прощения. Вот, я все время редактирую свои злостные какие-то штуки, которые я хочу сказать в ИИшке. Вот, потому что она пожестче, чем я, если честно. Да? И не такая импульсивная.
1: Ну, как бы это не то, что прям освобождает тебя от нашего мнения, да. Ну, то, что у тебя характер, вот как бы. То есть и не до конца
2: идеальный,
1: не дорабатывает.
2: В смысле?
1: Ну, да. По-моему, именно так говорил один мой знакомый коллега.
2: Твоя ИИшка написала.
1: Описывала первое впечатление о тебе.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Правительство рассматривает возможность полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил вице-премьер Александр Новак. Сейчас уже действует запрет на вывоз бензина и авиакеросина. По словам Новака, ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Власти готовят дополнительные меры, чтобы обеспечить стабильные поставки в регионы в период летнего спроса. Вице-премьер добавил, что нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство. Сроки ремонтов сократили, а плановые работы перенесли на более позднее время. ФАС, в свою очередь, усилила контроль за продажи топлива на АЗС и в мелком опте. В Советском районе Ростова сегодня с 9 утра до 6 вечера будет временно прекращено водоснабжение. Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на территории водонасосной станции 2 Краснодарская, 145/3. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная. Воды не будет в границах улиц Былинной, Сказочной, 2 Краснодарская, переулка 3 Кирпичного, улиц Заводской, Извилистой, а также Эстедон. Почти 1 000 000 однолетних цветов высадили в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин. Теперь улицы южной столицы украшают бархатцы, агерату, газания, катарантус, петуния и сотни других растений. Ухаживать за клумбами и состоянием цветов будет местная коммунальная служба. По данным исследования Национального центра «Россия», более половины жительниц страны считают идеальной семью с двумя детьми. Такого мнения придерживаются 58%. 23% опрошенных женщин высказали за то, что в семье должно быть трое и более детей. В то же время 11% назвали идеальной семью с одним ребенком, а менее 4% – семью без детей. Среди составляющих семейного счастья участницы исследования выделили любовь, взаимопонимание, доверие, материальное благополучие. Ранее женщины перечислили основные недостатки у мужчин. На первом месте оказались зависимости, в том числе алкогольный список, также вошли грубость, вспышки, злость, скупость, нездоровое отношение к деньгам. Кроме того, россиянки недовольны ленью, отсутствием цели в жизни у партнеров. Почти каждая вторая из опрошенных считает, что исправить мужчину невозможно. О курсе валют: доллар 74 рубля 62 копейки, единая европейская валюта 85 рублей 48 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8:37 на московских часах. Мы сегодня вспоминали некоторые исторические факты, делились мнениями, да, какие из известных событий повлияли на нашу жизнь. И продолжаем это делать, принимая ваши сообщения в социальных сетях. Но в основном это было все правда.
1: Угу.
0: А теперь пора немного добавить фейков в нашу речь.
1: И все это будет в игре «Фейк-контроль», друзья. А где же еще? Вот это я сейчас не вру, это я вам правду говорю. А также правду скажу, что мы вам это можем подарить подарки. Например, сертификат в Marketplace на 5000, на 3000. Забирайте вот это все. А главное, попробуйте побороться за нашу фирменную термокружку RetroFM.
2: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вечеринка. Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе.
12: За 4 моря. За 4 солнца.
11: Каждый день.
10: Ровно в 21:00.
9: Вечеринка.
2: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: В этой игре есть три темы и есть три факта, ну а может быть и не факта. С этим как раз и надо будет разобраться. Владислава из Красноярска, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Вы становитесь претендентом на фирменную термокружку Retro FM, ну или на сертификат в Marketplace. Он бывает на 3000, бывает на 5. На 5 это, конечно, если вы все три правильных ответа дадите. Вам что больше подходит, Владислав? Марафон, радуга или зубная паста?
2: Давайте зубную пасту.
1: Давайте разберемся.
3: Тем более утречка нам подходит. Итак, первые пасты появились около 7 тысяч лет назад в Древнем Египте и Китае. Правда или ложь?
2: Правда.
3: Это действительно правда. Египтяне делали смесь из винного уксуса и молотой пемзы.
1: Например, а
3: римляне,
1: да,
3: использовали измельченные раковины и яичную скорлупу.
1: Так, номер два.
3: 1-0 пока.
1: Паста работает 24 часа в сутки, как нас уверяют в рекламе. Правда или ложь?
2: Это неправда.
1: Ну, действительно, неправда. Ее активные компоненты защищают максимум 10-12 часов, поэтому зубы обязательно нужно чистить и утром, и вечером.
3: Так, одной из самых дорогих в мире считается паста премиум-класса Теоден 300, а эксклюзивные лечебные составы для членов королевской семьи Великобритании оцениваются в десятки тысяч евро. Правда или ложь?
2: А это за тюбик?
3: А наш-то хорош. Я прям представляю, как члены королевской семьи такие: а это за тюбик? Или если мы 5 закажем, нам скидка будет.
2: Я думаю, это правда, допустим.
3: Это действительно правда. И это 3-0.
1: Сертификат на 5000 рублей достается Владиславу из Красноярска. Ну что, четко, легко, по полочкам все разложил наш эксперт. Поздравляем. Оставайтесь на связи и насладитесь с нами супер-хитом от Билли Джоэл на Retro FM.
0: Фейк-контроль.

0: Будем с тобой вместе, и будут звезды петь нам в турецких водах, а еще у берегов Греции. Июль намечается очень летний, и мне кажется, этот хит где-то летом от Жанны Фриске один из обязательных на дискотеке на верхней палубе.
1: О, да. Я уже представляю. Я в этот момент задумалась такая, что на мне будет надето, залезла в маркетплейсы. Короче, взял аппетит мой, пробудил. Ну, что ж ты такое делаешь?
0: Ничего, сейчас поедим, чуть-чуть успокоим.
1: Полегче станет.
0: Да, у нас впереди «Что, где, когда» намечается. Одна из последних игр, хотя да, в принципе, предпоследняя.
1: Да,
0: из
1: пусть
0: летних,
1: это так серия пролетела.
0: Да, будем подводить итог, и лучший знаток получит хрустальную сову. Так что вы можете стать претендентом на этот приз и еще деньги выиграть сегодня.
1: Да, чуть позже у нас также будут новости спорта, и продолжим сегодня говорить о такой интересной теме в Всемирный день истории. Вот есть ли какие-то события мировой истории, которые вас чему-то научило в реальной жизни, или, может быть, кому бы вы обратились за советом, какой-то известной исторической личностью, ну и, может быть, какое-то историческое событие, которое стало поворотным именно в вашей жизни. Обязательно пишите нам об этом, а мы прочитаем.
2: Ретро-ФМ на Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Зубест знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь.
8: В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
10: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООС «Донефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Донефтестрой». 204-61-85.
12: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
13: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Ретро-ФМ.

0: А у нас 9, скоро физкульт-привет будет. Обсудим новости спорта, послушаем любимые хиты. Все как всегда в первой смене. А чего еще хочется в 9 утра? Так новости узнать, Вадим Ривман, пожалуйста.
1: Да, вот я с ними. Доброе утро, привет. Итак, ставку по семейной ипотеке в нашей стране привяжут к количеству детей в семье. Кроме того, она будет автоматически снижаться при рождении каждого последующего ребенка. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на обновление условий программы. Она начнет действовать уже с 1 июля. Согласно проекту, ставка семейной ипотеки будет дифференцироваться в зависимости от региона и числа детей. В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях от 12%, если в семье один ребенок, и до 4% при наличии 5 и более детей. В остальных регионах ставка будет снижаться с 10 до 2% соответственно. При этом правительство намерено ограничить срок действия льготной ставки всего 15 годами. После этого срока она будет возвращаться до рыночного уровня. Центральная Европа страдает от аномальной жары. В некоторых регионах температура поднялась до плюс 40. Самая горячая точка сейчас на юго-востоке Франции. Там столбики термометров перевалили за отметку плюс 40, и это не предел. По прогнозам, в ближайшие дни температура продолжит подниматься. В зоне климатического бедствия оказались 50 департаментов Франции с общим населением 35 миллионов человек. Закрыты 1500 школ. Вузы, музеи, рестораны меняют расписание, сдвигают часы работы на вечер. Похожая ситуация в Италии, Испании и Бельгии. Для защиты сообщения с Крымом готовят

Индикаторы невесомости. Плюшевые игрушки. Петр Дубров возьмет две игрушки, щенка и тигренка. Анна Кикина представила рукодельного соболя как символ своей малой родины Новосибирской области. Анил Меннон, это астронавт НАСА, выбрал черного плюшевого кота в качестве своего индикатора невесомости. Напомню, это небольшая легкая игрушка, которую космонавты берут с собой в корабль. Как только наступает невесомость, игрушка начинает свободно парить в кабине, и это служит наглядным сигналом для экипажа о переходе в космический режим полета. И еще курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85.48. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Привет-привет. Ну, отвечу за Сашу. Физкульт-привет. Сегодня я расскажу о том, какие рекорды были побиты вчера на чемпионате мира и что интересного можно посмотреть из матчей сегодня.
1: Привет-привет. Отвечу за Риту. А я прочитаю ваше сообщение. У нас сегодня Всемирный день истории. И, конечно, пишите нам про события мировой истории, которые чему-то вас научили в реальной жизни. Или, например, если бы могли обратиться к кому-нибудь за советом к исторической личности. Вот кто бы это мог быть? А, вот.
0: А еще вместе устроим для вас что, где, когда. Уже буквально через полчаса на Ретро-ФМ. Но сейчас самое главное.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ. Итак, гороскоп на среду, на 24 июня. Сегодня стоит избегать давления на других и попыток все контролировать. Эмоции лучше направить в созидательное русло.
1: Овны, возможно, что-то заставляет вас переоценивать угрозу там, где ее на самом деле нет, обратить внимание.
0: Тельцы, отношения сегодня выигрывают от сдержанности, верности и проверенной временем опоры.
1: Близнецы, не пытайтесь делать все разом, это чревато последствиями.
0: Раки, день может быть интенсивным и напряженным. Важно не превращать жизнь в борьбу.
1: Львы, ощущения будут обманчивые, что-то важное может показаться тревожным.
0: Девы, беседы могут уйти в борьбу за правоту. Постарайтесь остаться на спокойной волне.
1: Весы, достаток и финансовая устойчивость сегодня будут держаться на дисциплине и расчете.
0: Скорпионы, ваша инициатива сильна, но главное, чтобы она была без давления на других.
1: Стрельцы, если вам

0: Предстоит выбор, то практичность и решительность помогут вам.
1: Козероги, ваш внешний вид и дипломатичность сыграют не последнюю роль в завоевании симпатии.
0: Водолеи, в делах возможна скрытая конкуренция, держите себя достойно.
1: Рыбы, ясность в каких-то вопросах может быть вам не по нраву, но так будет проще принять дальнейшее решение.
0: А я уже приняла дальнейшее решение. Александр, не будете ли вы так добры рассказать нам про спорт?
1: Самая вежливая просьба от тебя, которую я слышал.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго утра всем неравнодушным к спорту. Но, конечно, сегодня мы поговорим о чемпионате мира по футболу. Вчера сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0 при непосредственном участии Криштиану Роналду. 41-летний форвард отметился дублем в этом матче. Теперь у него 10 голов на чемпионатах мира. И, кстати, 975 в карьере. Немного осталось Криштиану до 1000. Капитан после игры отметился восклицаниями «Я вернулся» и напоминанием, что его еще недавно списывали со счетов. Отдельно отмечу, что Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на чемпионатах мира, опередив Эйсебио. Также на чемпионате Англии не сумел забить Гани. Счет 0-0, но они имели голевой момент в конце игры. Тем не менее, говорят, заколдовали Англию. Хорватия одолела Панаму 1-0, и Колумбия обыграла Конго тоже 1-0. И, кстати, вышла в плей-офф, с чем мы их и поздравляем. На данный момент лидером гонки бомбардиров является аргентинский нападающий Месси, на счету которого 5 забитых мячей, по 4 гола у форвардов Норвегии Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе. Поздравляем. Далее, что касается сегодняшних матчей, то из интересного ночная игра Шотландия-Бразилия. Там в час ночи начало, но я думаю, что будет на что посмотреть. Новости футбола, но не с чемпионата мира. Георгий Джики расторг контракт с Антальяспором и, как ожидается, перейдет в Локомотив, где будет получать около 3 миллионов рублей в месяц. Ну, практически, можно сказать, с возвращением, Георгий. Лацио назначил Дженаро Гатуза на пост главного тренера команды. А на место освободившийся после ухода экс-хавбека Милана из сборной Италии основным претендентом считается Антонио Конте. Это все новости спорта к этому часу. Впереди Мадонна и не только.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Are you material,
1: Маргарита?
2: I am, но я расскажу про Real Material Girl и чемпионат мира. Вот так возьму и объединю все это. А еще какая Material Girl? Мадонна. И, кстати, организаторы финала чемпионата ей как раз отказали, потому что переговоры зашли в тупик из-за требований. Она сказала: так, мне нужна отдельная сцена, стадион для репетиций, конечно же. Усиленные меры безопасности, график, который мне нравится, полный творческий контроль над постановкой.
0: Вот. И обнять панду перед выходом на сцену.
2: Панду, да, немножечко. Далее, еще у меня есть парочку интересных с чемпионата мира истории. Необычный болельщик вот еще там был. Норвежцы пытались его разбудить. Значит, Мишель Кукамбулдинга стал самым необычным болельщиком. Значит, он неподвижно стоял весь матч в костюме
0: в
2: цветах флага своей страны. Вот, его назвали живой статуей. Ну, а в Норвегии там вообще такое было.
0: Ну, норвежцы же там грибут.
2: Да, после выхода в плей-офф они праздновали по-своему. После победы над Сенегалом 3-2 болельщики устроили шумное шествие к королевскому дворцу в Осло с лозунгом «Мы идем будить короля». Поэтому сплошные приколы. И это еще не все. Я думаю, дальше веселее будет.
0: Учитесь болеть за своих и делать это креативно, ребята.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
12: «Альфа-инвестиции» — это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в «Альфа-банке» до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. «Альфа» выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. «Лента».
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Retro FM.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Сегодня Всемирный день истории. Вспоминаем важные исторические события, которые, по вашему мнению, повлияли на вашу жизнь. А может быть, обсуждаем, у кого бы из исторических личностей вы бы спросили совета. Асватор пишет: добрый день. Я больше люблю, наверное, историю древнего мира. Поэтому не знаю даже, к кому обратился бы. К Цезарю или к Македонскому, чтобы спросить про их всякие там целеустремленности. Хотя оба не очень хорошо закончили. Ну, пишу как дилетант в этом вопросе. Еще приводит пример Бонапарта Наполеона. Пусть в эту его и победили, но все-таки он остался Наполеоном. Попросил бы его рассказать про целеустремленность, про наглость и про смелость.
2: Так, Галина нам пишет, а вот она взяла бы, так сказать, как это, по-русски, ну напомни мне, пример, давай так. С Великой войны Эму 1932 Австралия. В Австралии фермеры пожаловались, что Эму вытаптывают посевы и на борьбу с птицами отправили военных с пулеметами. Mm-hmm. В общем, Эму оказались хитрее. Они бегали зигзагами, разделялись на группы и вообще вели себя как прирожденные партизаны. После недели боевых действий с птицами военные признали, что проиграли птицам. А урок: не недооценивай противника. Не только потому, что у него... Вернее, только потому, что у него нет рук.
1: Да, ну интересная вот история. Галина, доброе утро всем. У нас в Чувашии сегодня выходной. Потому что сегодня день Чувашской республики. И дата праздника напрямую связана с историческим событием. Галина, поздравляем всю Чувашскую республику.
2: Андрюш к нам пишет... Ну, так написано Андрюшка. Не то, что я так уже уменьшительно ласкательно с человеком общаюсь. Где-то в 1985 году с бабушкой ездили в Новокузнецк торговать виноградом. А вдоль рядов ходила местная бабушка и ела какие-то подпорченные виноградики. И я втихаря дал той бабушке целую кисточку. А моя бабушка заметила, поругала меня, объяснила, каким трудом это достается. И теперь, даже зная, чего стоит этот труд, наверное, я бы все равно не изменил своего решения. Вот такая вот история.
1: Ну, ждем Наталья, новых историй.
2: Да, написала, чем, да, все, что происходит вокруг и с нами, войдет когда-нибудь в историю. Вот. А еще мне нравится выражение: история не имеет слагательного наклонения.
1: Ждем ваши новые истории и мнения в группе «Райсмена» ВКонтакте. Также в Максе можете писать, обязательно найдем, разберем и, может быть, даже у кого-то советы спросим по вашему наставлению. А сейчас будут новости. Их расскажет Вадим Ривман. Доброе утро.
3: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Минпросвещение открыло горячие линии для родителей в связи с приостановкой отдыха в Крыму. Помощь также оказывает Министерство образования, науки и молодежи Крыма. На горячую линию можно обращаться по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей. Ранее, напомню, в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября. Это связано с требованиями безопасности. Родителям предложат альтернативные варианты в других регионах. В России изучат риски эксплуатации праворульных автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и Минтрансом. Задача – всесторонне изучить степень опасности такого транспорта при участии в дорожном движении, ну а полученные данные позволят сформировать соответствующие предложения. Турция готова вновь принять переговоры по Украине в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. Собеседник агентства подчеркнул, что турецкая сторона последовательно поддерживает дипломатические усилия по достижению мира. По этим данным, именно в Стамбуле 2 года назад сторонам удалось выйти на наиболее предметные договоренности с начала боевых действий. Турецкие власти отметили, что сохраняют контакты как с Москвой, так и с Киевом, выступая за продолжение прямого диалога. Температура воды в морях, омывающих Россию, колеблется от 17 до 24 градусов у прибрежных городов. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в лидеры вырвался Сочи, в аутсайдерах – Анапа. За последние несколько дней на 2 градуса понизилась температура воды в Ейске. При этом, по словам синоптика, в этом ничего аномального нет, так как Азовское море более мелкое, потому и колебания температур в нем более значительные. Как уточнила Макарова, вода в этом году прогревается чуть медленнее обычного. Эксперт объяснил это тем, что в мае и июне температура воздуха в прибрежных городах была немного ниже нормы. Американский предприниматель Илон Маск перестал быть триллионером. Согласно данным рейтинга агентства Bloomberg, состояние основателя компании SpaceX уменьшилось на 118 миллиардов долларов, достигнув отметки 957 миллиардов. Маск пробыл триллионером меньше двух недель. 12 июня сообщалось, что это произошло благодаря публичному размещению акций его компании SpaceX. В совокупности с активами в Tesla и других предприятиях общее состояние предпринимателя на тот момент превышало триллион долларов. И еще курсы валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85,48. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: На календаре 24 июня, и сегодня состоится предпоследняя, почти финальная летняя игра в нашем радиоклубе «Что, где, когда». И, конечно, нам нужен участник, нам нужен капитан.
1: Да, капитан нам нужен честный, это очень важно. Ну, потому что, друзья, вот сколько мы не устаем вам повторять, вам будет что вспомнить, как я выиграл, как мы вместе боролись, или как я гуглил. Такие нам не нужны. 23-24-883, код Москвы, 495. Звони, капитан, мы тебя ждем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономический фестиваль от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера – группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации датских шефов. Категория 0+.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости».
10: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
10: Ретро-ФМ.

0: когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, летние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда» подходят к концу. Предпоследняя встреча. Да, и на связи капитан Мария, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в серьезнейшую из наших игр, Мария. Сегодня на кону 17 тысяч рублей. Очень серьезный приз. И, я думаю, будет серьезный вопрос. Мы призываем играть честно. Да, 60 секунд у нас у всех будет для того, чтобы послушать этот вопрос и, возможно, найти правильный ответ. Вам, как капитану, в конце минуты нужно будет выбрать одну из версий и желательно объяснить. Это понятно?
2: Да, понятно.
1: Хорошо, в таком случае, я думаю, можем переходить к вопросу. Давайте послушаем.
4: Вопрос из сектора Блиц. Внимание, вопрос. Кто из знаменитых художников часто заказывал на десерт финики?
1: Так. Есть ли какие-то мысли?
3: Ну, нужно, наверное, отталкиваться от творчества. Не знаю, что-то такое. От чего-то, что мы можем знать.
1: Почему на десерт финики? Что, натюрморт рисовал? Или, может быть, заказывал на десерт, но брал их с собой. Как-то, куда-то, зачем-то. Что-то. Может быть, в процессе работы, чтобы не отвлекаться.
2: Может быть, но это, наверное, еще там, где эти финики росли и были в доступе постоянно. Кто-то там по странам, надо еще подумать.
3: Так, а где финики у нас?
1: И вообще, да-да-да, видимо, из знаменитых художников, может быть, даже не про наших имеется в виду, а может быть, из золотой коллекции Микеланджело, Рафаэль, Леонардо
2: вот
1: да Винчи.
2: Вот мне почему-то Италия почему-то в голове.
1: Да-да-да.
2: Еще бы теперь
3: так,
2: вспомнить,
3: хорошо, что давайте вспомним итальянских художников. Ну, кого ты назвал?
1: Ну да, Микеланджело, не отвлекаться, расписывая капеллу. Ну давайте, давайте, какие варианты, из какие фамилии приходят? Видимо, все, какие приходили, уже пришли. Кто из знаменитых художников часто заказывал на десерт финики? Мария, кого выбираем?
2: Ну пусть это будет Микеланджело.
1: А пусть будет. Ну давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Финики заказывал на десерт Сальвадор Дали. Для того, чтобы потом, руки липкие после фиников, этими руками закрутить усы, чтобы они стояли торчком.
3: Ого!
1: Класс, класс.
2: Вот оно в чем дело.
3: Интересно.
2: Все не просто так.
1: Портрет его, да, вспомнить, как он выглядел. Действительно. Ну что, Мария, интересная игра. Сегодня не вспомнили мы такую яркую личность. Тем не менее, спасибо вам большое за обсуждение, за
3: честную игру. Спасибо за честную игру. Мы это очень ценим.
1: Да, 17 тысяч рублей остаются в банке RetroFM. И на всякий случай напомним, что помимо радиоверсии также идет телеверсия летних игр. И вы можете увидеть ближайшую игру уже в выходные.
0: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на RetroFM.

0: It's a sin. Как переводится с английского, Маргарита?
1: Это грех.
0: Это грех, друзья, если вы еще не проголосовали в наших соцсетях по поводу Всемирного дня истории. Да, буквально вчера, накануне, мы запустили опрос с вариантами ответа, в какой эпохе хотели бы побывать. Да, не знаю, может быть, вы в древнем мире хотели побывать. Да, может быть, я не знаю, вас средневековье больше интересует. Может быть, вы хотели в 20 веке побывать. Ну, или, не знаю, вы выбрали ответ, вот сейчас вообще улет.
1: Нормально.
0: Да, нормально пойдет. В общем, ждем ваше мнение, пока еще опрос открытый. Да, затем мы его закроем, будут проценты, и будет умная колонка на кону, будет участник. Это все в ближайшее время, в первой смене. Также мы продолжаем обсуждать интересные исторические события и личности, которые на вас повлияли.
1: Пишите нам об этом в соцсетях, а мы обязательно прочитаем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Зубест знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
11: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
10: А что можно выиграть?
11: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
12: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарка, сроках, месте браки, получения уточните у сотрудников столовых.
13: Впервые в честь дня рождения Ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект Первый лиц». Интерактивные зоны для детей, гастрономический фестиваль от ресторанов города, анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера – группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации датских шефов. Категория 0+.
14: Вечеринка «Ретро-ФМ». Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Каждый день
14: ровно в 21:00. Вечеринка.
1: Ретро-ФМ.

0: столице уже 10. Всем бодрейшего утра среды от первой смены. Впереди хиты, игры и актуальные новости. А уже здесь Вадим Ривман и готов поделиться новостями. Давайте послушаем. Доброе утро.
1: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Госдума приняла закон о новых ипотечных каникулах для некоторых российских семей. Нововведение позволит семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет, причем без подтверждения снижения доходов. Нормы вступят в силу с 1 сентября этого года и распространятся в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Севастополь остался без электричества. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что вследствие атаки беспилотника на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электричества. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают сейчас масштаб повреждений, делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома горожан. Людям рекомендовано экономить заряд мобильных устройств, использовать их только для экстренной связи. В Госдуме рассказали о точечном повышении пенсии, начиная с 1 июля. Ее увеличат для граждан, достигших 80 лет или получивших первую группу инвалидности. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена, а также автоматически назначат надбавку за уход. Фиксированная выплата к страховой пенсии сейчас составляет 9,5 тысяч рублей. После удвоения она достигнет 19 тысяч. Кроме того, в пенсию включат надбавку за уход, которая ранее составляла 1200 рублей и требовала отдельного договора. Теперь же ее размер составит 1400 рублей, и она будет назначаться автоматически. Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все 14 высочайших гор Земли. Пекова завершила серию восхождений в октябре 2024-го, когда поднялась на вершину Шишабангма в Гималаях. Этот подъем стал финальной точкой многолетнего проекта по покорению всех восьмитысячников гор высотой больше 8 тысяч метров над уровнем моря. На момент завершения программы спортсменке исполнился 31 год. Ну и последнее. В китайском зоопарке открылась вакансия на должность человека-медведя. Должностные обязанности включают прогулки по вольеру в реалистичном костюме медведя и развлечения посетителей. При этом запрещается разговаривать, можно только рычать. Годовой оклад для успешных соискателей составит 100 тысяч юаней, это 1 300 000 рублей. Рабочий график для медведей будет включать ежедневные смены по 6 часов и 4 выходных в месяц. При этом они обязаны с радостью принимать любые угощения от туристов.

0: Утренней командой.
1: Доброе утречко.
0: 3:11. В ближайшее время выясним, кто в какой эпохе бы предпочел пожить. Сегодня Всемирный день истории. Мы это подробно разбираем.
1: Да, еще сыграем в особое мнение. Узнаем, за что же вы там голосовали. Где бы вы хотели очутиться.
0: Да, ну и послушаем любимые хиты, начиная с E-Type на Retro FM.
2: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Всем привет, ну и давайте разберемся с этой средой как следует. Гороскоп на Ретро-ФМ, 24 июня. Сегодня стоит избегать давления на других и попыток все контролировать. Эмоции лучше направить в созидательное русло.
2: Овны, возможно, что-то заставляет вас переоценивать угрозу там, где ее на самом деле нет. Обратите внимание.
1: Тельцы, отношения сегодня выиграют от сдержанности, верности и проверенной временем опоры.
2: Близнецы, не пытайтесь сделать все разом, это чревато последствиями.
1: Раки, день может быть интенсивным и напряженным. Важно не превращать жизнь в борьбу.
2: Львы, ощущения будут обманчивые, что-то важное может показаться тревожным.
1: Девы, беседы могут уйти в борьбу за правоту. Постарайтесь остаться на спокойной волне.
2: Весы, достаток и финансовая устойчивость сегодня будут держаться на дисциплине и расчете.
1: Скорпионы, ваша инициатива сильна, но главное, чтобы она была без давления на других.
2: Стрельцы, если вам предстоит выбор, то практичность и решительность помогут вам.
1: Козероги, ваш внешний вид и дипломатичность сыграют не последнюю роль в завоевании симпатий.
2: Водолеи, в делах возможна скрытая конкуренция. Держите себя достойно.
1: Рыбы, ясность в каких-то вопросах может быть вам не по нраву, но так будет проще принять дальнейшее решение.
2: Наше решение сегодня одно – провести день в классном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Утреннее утро всем, кто проснулся. 24 июня на календаре Всемирный день истории. Мы по-прежнему призываем заходить в наши социальные соцсети и проголосовать, в какой эпохе вы бы хотели оказаться. Может, не то чтобы прям жить все время, но на время хотя бы пару денечков провести. Это нам пригодится в особом мнении, где мы разыграем умную колонку буквально через 20 минут.
1: А если боитесь ехать на вот этой вот машине времени, можете отправить туда цифровую копию человека. Ведь очень
0: не
1: скоро
0: жалко же.
1: Она появится. Вот по мнению специалистов в области ИИ университета 2035 Ярослав Селиверстов сказал, что да, скоро будет копии людей ИИшные, которые будут существовать в цифровом мире вне зависимости от желания оригинала. То есть не хочешь ты бывшего своего видеть, а он такой: привет, одна здесь отдыхаешь. Вот.
0: Ты изменилась. Ты даже выглядишь моложе.
1: Ой, бывший, ты что ли? Узнаю твои любимые комплиментики. Короче, в общем, если такое произойдет, удалить аккаунты соцсетей будет можно, а цифровую копию нет. Вот. Причем не очень понятно, кому будет принадлежать вот слепок этой личности. Ну, непонятно. Вот Кощей был бессмертный, да и мы вроде теперь, получается.
0: Надеюсь. На Ретро-ФМ.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: Между тем, Всемирный день истории, товарищи. В первую очередь, мне кажется, надо учителей истории поздравить.
2: Ой, поздравляю.
1: С профессиональным праздником. И спасибо за то, что несете такую важную науку в нашей жизни.
2: У меня учитель истории была классная. Правда, она била такой железной, огромной указкой по рукам. А я сидела на первой парте. Ну и, конечно,
1: за весь класс.
2: Списывала.
1: Мои руки отвечали за весь класс.
2: Ой, как я боялась. Короче, Галина нам пишет классную штуку. Значит, где бы она хотела оказаться? В Британском музее 19 века. Официально числился кот там. По имени Питер. Ему платили жалование и даже продлевали контракт. Да. А его работа была ловить мышей. И вот когда Питер состарился и мышей ловить перестал, его не уволили, а перевели на легкий труд. Просто сидеть у входа и быть милым. Вот и нам бы так. Если ты хорошо делал свое дело, в старости тебе дадут почетную должность. Просто будь тут, на рабочем месте и получать зарплату. Как
1: хорошая,
2: здорово.
1: Добрая мысль.
2: Очень
1: да.
2: Классная инициатива.
1: Мы сегодня выяснили, что четверг – это день дипломатии сделок. Ну, чаще всего, да, после обеда в четверг их оформляют. А пятница, знаешь, что это за день?
2: Давай.
1: Ну, я не про твои веселые приключения. Я про день творчества и предложений, Маргарита. Обрати внимание. Статистика показывает, что признание в любви, предложение и сердце, а также запуск творческих проектов, сделанных в пятницу вечером, имеют самый высокий процент выживаемости. Вот люди входят в состояние дофаминового подъема, ну и это проецирует позитив на все будущее. Так что пятница — хороший день для творчества.
2: Так, Стас нам пишет. Вторжение французской армии под командованием Наполеона Бонапарта в Российскую империю. 1812 год и бесславное поражение. Мужество русского народа и талант великих русских полководцев.
1: Так.
2: И все-таки, несмотря на многие недостатки, говорят, Наполеон Бонапарт был гением своего времени. Многие законы, в том числе гражданский кодекс Наполеона, основоположник гражданского права, по которому живет весь мир спустя 200 лет.
1: Да, несколько человек уже сегодня вспоминали Наполеона. Да, мы задавали дополнительный вопрос. А что бы вы спросили и у кого? Самое главное, из исторических личностей. Ну да ладно, это, я думаю, мы продолжим уже обсуждать в соцсетях. У вас еще есть, ну, давай так, минут 10 дадим на то, чтобы все-таки оставить свое мнение в соцсетях в вопросе, в какой эпохе вы бы хотели очутиться. В 30 минут ровно закрываем и устраиваем далее особое мнение.

0: на Ретро-ФМ.
1: 10:28 на часах, это первая смена, минутка личного. Маргарита, да. Скажи, ты когда-нибудь была в отношениях к гоблинам?
2: Я?
1: Да.
2: Нет.
1: Но то, что тебя не называли, это ничего не значит. Я имею в виду честное свое вот мнение.
2: Нет, я вообще не очень понимаю, что это конкретно значит.
1: Ну хорошо, все тебе нужно переводить с зумерского на человеческий. Гоблинтизм. Все популярнее и популярнее становится у зумеров. Что же это такое?
2: Да, действительно.
1: Что это за тренд? Он подразумевает отказ от вау-эффекта на первых свиданиях. Только повседневная одежда, простые, искренние разговоры, никакого страха, что человек влюбится в специально созданный к свиданию образ. Психологи сейчас разбираются с этим гоблинтимностью. Помогает это все снижать тревожность, говорят, в паре. Укрепляет привязанность. Ну, скажем так, оба партнера разрешают себе быть не идеальными. Mm-hmm. А потому напряжение исчезает, все просто понимают, что я нравлюсь ему или такой, какой я есть.
2: Ну вот смотри, я прямо сейчас сижу перед тобой с патчами под глазами.
1: И у меня, соответственно, вопрос. То есть все-таки сегодня что-то намечается?
2: Нет, ну, наверное...
1: Ну как ее зовут?
2: Конкретно тебе подумать.
1: Да, Дима! Серый!
2: Нет, ты же знаешь.
1: Джеймс?
2: Yeah!
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Министерство просвещения России организовало работу телефонов горячей линии для оперативной связи с родителями на фоне временной приостановки детского отдыха в Республике Крым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Помощь также оказывает Министерство образования, науки и молодежи Крыма. На эту горячую линию можно обращаться по вопросам, касающимся загородных стационарных лагерей. Ранее в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября из-за требований безопасности. Родителям предложат альтернативные варианты в других регионах. В Ростове-на-Дону порядка 20% участков коммунальных сетей изношены более чем на 60%, что соответствует предельному сроку эксплуатации. Есть отдельные участки сетей с износом более 60%, и в городе порядка 20%. Они включаются в планы реконструкции ресурсоснабжающих организаций в первую очередь, отметили правительство. По данным на январь, уровень износа водопроводных сетей в городе составил 51%, тепловых сетей – 51,5%. Реконструкция, модернизация тепловых и водопроводных сетей осуществляются ресурсоснабжающими организациями в рамках инвестиционных программ, федеральных программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников. На базе Южно-Российского института управления президентской академии стартовал 4-й финальный очно-образовательный модуль кадровой программы «Герои Дона» для ветеранов и участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. Модуль посвящен практическому освоению современных управленческих и цифровых технологий, инструментов принятия решений, командной работе и проектной деятельности в контексте государственной и муниципальной службы. Помимо учебного процесса, для участников предусмотрена разноплановая внеучебная программа. В преддверии Международного олимпийского дня олимпийский чемпион Вартерас Самургашев провел утреннюю зарядку для юных спортсменов Ростова-на-Дону. Мероприятие состоялось в центре города у фонтана на Театральной площади. Об этом сообщает Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области. Чемпион поделился с участниками своим опытом, показал базовые упражнения, объяснил, как важны регулярные тренировки, дисциплина и любовь к спорту для достижения высоких результатов. О курсе валют: доллар 74 рубля 62 копейки, единая европейская валюта 85 рублей 48 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: На столичных 10.38 этим утром мы обсуждаем Всемирный день истории. Конкретно у нас был опрос, в какой эпохе вы бы хотели оказаться. Вот сейчас мы будем подводить итог. Да не просто, а в игровом формате. Особое мнение на Retro.fm, где можно выиграть умную колонку.
1: Осталось только сказать номер 2324-883, код Москвы 495.
2: Retro.fm Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro.fm.
1: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Retro.fm. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
5: Окошкина.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Телефон рекламной службы Retro.fm в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: особое мнение.
1: И разгадывать особое мнение сегодня будет Илья из Москвы. Привет москвичам.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добро пожаловать. Вы сейчас где конкретно территориально находитесь?
2: В Москве.
3: Так, да, конкретнее. Да,
1: да. Сравним погоды. Хорошо, спасибо за подробную информацию, Илья.
2: Что ж, да нормально все.
1: Сейчас будет вопрос по процентам, там надеемся, да, со звуком. Что мы задали накануне? В какой эпохе вы бы хотели побывать? Ну и надо сегодня самый популярный ответ найти. У нас есть древний мир, у нас есть средневековье, у нас есть 20 век и у нас есть сейчас улет.
3: Вот давайте начнем с того, вы бы где хотели побывать?
2: Я за 20 век.
3: За 20.
1: Хорошо. Хорошо, а за что народ проголосовал? Как думаете, половина всех респондентов из четырех вариантов? За древний мир, за средневековье, за 20 век? Или да, сейчас вообще все супер, улет, класс, кайф, пушка, петарда? Итак, Илья.
2: Ну, наверное, проголосовали больше за то, что сейчас.
1: Думаете, да?
3: То, что сейчас улет.
1: Хорошо, да. Принято. Ну, давайте разбираться. Маргарит, по процентам.
3: Слушайте, у нас удивительная вещь. У нас три варианта забрали себе одинаковое количество голосов процентных.
1: Что-то не бывало. Никогда такого не случалось.
3: Как будто бы не было. 17% заняли древний мир, заняли средневековье и заняли сейчас улет.
1: И 49% досталось 20 веку. Надо было на своей версии настаивать.
3: Слушай, да, я тоже проголосовал за 20
1: век. Я тоже за 20 век, да, голосовал. И мы бы все получили бы умную колонку, да, если бы слушали и оставили свой вариант. Но сейчас улет набрал всего 17. Поэтому, да. Илья, сегодня без подарка.
3: Не расстраивайтесь, ну, ничего, звоните нам еще. И в следующий раз просто слушайте свою интуицию.
1: У нас Крис Норман.

0: Ну, раз уже и тучи жестоки, то мы, пожалуй, с Ритой жестокость проявлять не будем.
1: Не-не-не.
0: И вернемся как можно скорее. Ну, например, в 7 утра. Завтра, в четверг. Для того, чтобы сообщить вам новости. Для того, чтобы поставить хиты. Для того, чтобы посоветовать две киноновинки в четверг, в день кинопремьеры.
1: Да.
0: Еще что у нас будет?
1: А
0: у
1: еще
0: нас...
1: хочется сказать, что сейчас будет Юр Гурьян.
0: Да, будет
1: и он...
0: Юра.
1: Мужчина в самом лучшем возрасте. А то вчера тоже Юркины защитницы.
0: Ладно, выходи, не будем стрелять.
1: Накинулись. Да я же сказал, в самом расцвете сил. А вы что, а вы что? Это же Карлсону отсылка. Он еще и варенье может готовить, ну, из того, как он выглядит в целом.
0: Да,
1: вот.
0: Но еще, что касается великолепных мужчин. Одного из них мы в пятницу ожидаем.
1: О, да.
0: Ну, давайте так, пока без имен. Ага. Вот, а завтра обязательно вам расскажем подробно. И пригласим, кстати, поучаствовать в формировании этого диалога. Да, вы, как всегда, можете присоединяться к общению и задавать свои вопросы. А с этим человеком будет о чем поговорить. И о ком поговорить.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: С ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёчки еще будут поверить.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
7: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: мою. Тоже классная штука, это тоже надо знать.
1: Ну, как могу. Ой, что там у нас? Середина недели, что ли? Среда? Маленькая подрастающая пятница? Но ничего, ничего, будем ее кормить, холить, лелеять, вырастет в настоящее обязательно. Витаминки ей будем давать музыкальные. Всем привет, кстати, огромный, и здрасте, и всего нам всем классного, прекрасного, замечательного. Меня зовут Юрий Гурьянов, давайте вместе сидеть и музыку слушать. Ну, не обязательно сидеть, можно заниматься делами важными. Продолжается прекрасная среда.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диской группе «Мираж». Как рождалась легенда и при чем тут зона активности? Об этом и не только в ближайшую субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
10: Подробности на astoriagrande.com.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Ну, смотрите, давайте так. Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая. Что дальше? Теплоход, соответственно, белый. А новости? А новости прямо сейчас на Ретро FM. Половина двенадцатого в столице. С актуальной информацией Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. 31 закон об укреплении семейных ценностей принят в России. Об этом в рамках Международного юридического форума в Санкт-Петербурге заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, государство помогает и гражданам России, проживающим за рубежом, вернуться на родину. Особенно, когда речь идет о навязывании нетрадиционных ценностей. Таким образом, обратно из Европы переехали более 3000 многодетных семей. Пострадавшие от смерча жители города Кушва в Свердловской области сегодня начнут получать компенсацию. Как отметил глава региона Денис Паслер, каждому предусмотрена единовременная выплата по 15 тысяч рублей. За частичную потерю имущества 75, а за полную 150. Тем временем энергетики отремонтировали в зоне бедствия больше 8 километров линии электропередачи. Напомню, ураган обрушился на Свердловскую область в понедельник вечером. Полностью разрушены 32 частных дома, 99 повреждены. Переносить дату выборов в Госдуму не планируют. Подготовка к голосованию продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что выборы объявили указом президента. Их проведут 20 сентября. Это будет 9-й созыв Нижней палаты парламента. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. В 10 регионах будут выбирать губернаторов. Гост на глэмпинге начал действовать в России. Документ впервые закрепляет определение этого вида отдыха и устанавливает конкретные требования к расположению объектов, обустройству территории, жилым модулям, инженерным сетям. Отдельное внимание уделяют экологии. При строительстве должны предприниматься меры по охране окружающей среды, сохранению флоры и фауны и защите объектов культурного и исторического значения. Первый рейс морского такси состоялся в Сочи до Адлера. Теперь это регулярный маршрут. Салон рассчитан на 120 мест. «Комета» доставляет пассажиров всего за 45 минут, в то время как по суше эта дорога летом занимает примерно полтора часа. Пока рейсы будут выполняться два раза в неделю, в случае необходимости количество поездок могут увеличить. Ну и о валюте. В конце выпуска на эту среду доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85,48. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Юрий Антонов, я не жалею ни о чем. Ну да, не жалею абсолютно ни о чем, конечно. Даже о том, что он 15 раз переставил будильник, в итоге проснулся позже положенного и толком не позавтракал, и на выходе и ботинки перепутал, и даже коньки роликовые вместо них надел. А, все неправда, конечно. Я сейчас сижу, придумываю просто на ходу. Ну, работа у меня такая. Драматизировать иногда надо. Вот артисты драматизируют, а я тоже примазываюсь к драме. А, так, дальше у нас красиво, музыкально, мелодично, талантливо. Сиси Кетч скоро, Аида Ведищева, также Парадизио появится проект. И все это представляете прямо здесь, на Ретро FM Москве, уже 11 часов и 42 минуты.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денежки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
13: Вечеринка Ретро-ФМ.
14: Ровно в 21:00.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.

самое кисис, сисикетч. Слушаем на ретро-ФМ. Кстати, эта песня певицы Сисикетч стала одной из последних, которая была выпущена при сотрудничестве с Дитером Боленом. Дальше она уже пустилась в самостоятельное сольное плавание. Были у нее даже хиты после этого. Например, песня «Big Time» выходила. А мы продолжим с вами наслаждаться классной, красивой музыкой любимых артистов, любимых песен последних десятилетий прямо здесь в эфире Retro FM. Сегодня среда, 24 июня на календаре.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Показания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130-303-26-87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Впервые в честь дня рождения Ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономический фестиваль от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера — группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа «Центр Морошка» и Ассоциации датских шефов. Категория 0+.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это знаменитый хит от Рики Поври «Акапулько», вышел в 83-м году. Ну, что там еще, кстати говоря, в 83-м году произошло? Майкл Джексон в том же году впервые исполнил свою знаменитую лунную походку во время песни «Билли Джин» на сцене. Что еще? В 83-м... кстати, интернет изобрели вот именно тогда. Еще в мире началось массовое внедрение компакт-дисков именно в 83-м году, хотя придумали их раньше чуть-чуть, но вот так вот внедрять и официально представили в 83-м. У меня, кстати, первый компакт-диск появился чуть ли не в 97-м году, но так чуть-чуть опоздал, буквально лет на 15. А мы не опаздываем, мы никуда, мы уже приехали, мы уже везде успели. Под музыку Retro FM продолжаем наслаждаться. Что у нас? Среда, да, именно средой. Бонни М, Владимир Кузьмин, Атаван уже очень и очень скоро прямо здесь на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в нейрохит.
3: Ты жестко, даже яичницу пьешь.
4: Рита! Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
4: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
2: идут. Это да,
4: что
2: как это ты такое? Понял? Первая
1: смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM.
5: Реклама.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
8: Подробности на astoriagrande.com.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: Вот скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Ну все, Варвара сделала свои дела, курочку пожарила, и, видимо, не одну. What about Daddy Cool? Мы, кстати, тоже продолжаем действовать по плану, ранее утвержденному. Что у нас, кстати, дальше-то? Погодите, сейчас посмотрю. Так, а где тут было? А, вот, точно, да, все правильно. Немного информации полезной на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Retro FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. МВД опубликовало проект поправок, ужесточающих порядок передачи субъекту в России функции по фиксации нарушений ПДД и выписке штрафов без участия госавтоинспекции. Сейчас права самостоятельно штрафовать водителей, в основном за неправильную парковку, есть только у Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Подмосковья. Ранее планировалось расширить этот список еще на 30 регионов и передать столице контроль за 38 составами нарушений, включая превышение скорости. Однако в мае Госдума сняла законопроект с рассмотрения. В Ростове-на-Дону из-за необходимости проведения ремонтных работ на участке теплосети в нескольких домах на улице Каширской не будет горячей воды до 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на ростовские тепловые сети. Администрация Ростова сообщила о продлении сроков ограничения движения на улице Суворова. Изначально планировалось, что проезд и проход для пешеходов будут возобновлены 20 октября. Однако теперь строительно-монтажные работы на участке улицы Суворова, 42, продлятся до 30 декабря. Ограничения действуют на отрезке улицы Суворова от дома номер 40 до переулка Университетского. Жителям и гостям города, чьи маршруты проходят через данный район, необходимо учитывать эту информацию при планировании поездок. Автомобилистам настоятельно рекомендуют заранее прокладывать альтернативные пути объезда и внимательно следить за временными дорожными знаками. В Ростове прошел второй благотворительный велозаезд «Самый длинный день», который стал настоящим символом доброты и единства. В течение 24 часов 12 участников проехали более 600 километров вокруг Гребного канала, чтобы собрать средства для лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Это мероприятие объединило спортсменов, предпринимателей, представителей власти, общественных деятелей и всех, кто верит в силу добрых дел. Каждый участник преодолел эту дистанцию на велосипеде, чтобы внести свой вклад в сбор средств для лечения детей. Чаще всего россияне хранят сбережения на вкладах и в наличных рублях, таковы данные Центробанка. Более 30% выбрали дебетовую карту, у 15% не оказалось никаких сбережений. 7% использовали в качестве инструмента хранения накоплений, акции, облигации и иные ценные бумаги. О курсе валют: доллар 74 рубля 62 копейки, единая европейская валюта 85 рублей 48 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: О, какая группа хорошая. А что это? Как называется? Так. А, это Роксет. Да, да. Надо себе в заметочке написать. А, сделаю как-нибудь о них программу «Ю». Расскажу в подробностях обязательно. Но не на этой неделе, друзья. Почему? А потому что на этой неделе у нас будут другие крутые, классные артисты. Наши отечественные легенды. Группа «Мираж». О них буду рассказывать. В субботу на Ретро-ФМ в час дня. Программа «Ю». Не пропустите. Приглашаю всех. Да, и вас. И вот вас тоже.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 31 градус в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
7: Мы готовы!
6: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро-ФМ.

0: Ой, такая песня, знаете, мечтается под нее хорошо. Вот намечтал себе под нее всякого. Ну, вы знаете, вот пятницу, например, себе намечтал. Не такую, как у Робинзона Крузо пятницу, которая, а вот ту, которая к нам ко всем приходит под конец недели. Мечтаем, друзья, фантазируем. Ну, работаем пока что. Как же рабочая неделя продолжается. Все это под музыку делаем здесь, на Ретро-ФМ. Очень скоро продолжение. Среда, 24 июня на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 31 градус в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономический фестиваль от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера – группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и Ассоциации датских шефов. Категория 0+.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
14: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
13: Собираемся, дорогая!
14: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
15: Любимой музыки много не бывает.
16: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
15: Ретро-ФМ 70-е.
16: Ретро-ФМ 80-е.
15: Ретро-ФМ 90-е.
16: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
17: И вечеринка Ретро-ФМ.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
18: 12+.

0: Ну, у нас теперь ветра не холодные никакие, может, и не самые жаркие, конечно, но в целом ничего себе, сойдут. Нормальные такие летние ветра. Это главное. А вы знаете, что летним может быть не только ветер, а кое-что еще интересное. Например, премия. Чтобы было на что отдохнуть. Да, именно так, друзья, летняя премия. Это такая игра на Retro FM. Стартует уже на следующей неделе, прямо с понедельника, с 29 июня. В утреннем шоу первая смена. Максимальная сумма выигрыша 25 тысяч рублей. Вот это да. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я, конечно, не премия никакая и не подарок ни разу, но люблю музыку такую же, как и вы. И самую классную на свете. Ну, ту, которая звучит на Retro FM.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Брайан Адамс, «Everything I do it for you». Все, что я делаю это для тебя. Мысль интересная, конечно. А вот точно все для нее делается? Ну, нет, я почему сомневаюсь? Потому что, ну, смотрите, мы же, когда, например, просыпаемся рано утром, ну, или не рано, просто когда просыпаемся, мы же делаем разные дела свои, неотложные. Вот они что, тоже в этом списке романтическом? Тоже ради нее все. Я имею в виду, конечно, зубы почистить, умыться, позавтракать. Ну и что-то там еще было важное. Вот. Кстати, вот и важное. В Москве половина второго. Сейчас свежая информация от Дмитрия Королева. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Ну а ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что загрузка всех НПЗ сейчас максимально увеличена. Он отметил, что ситуация с поставками топлива находится под контролем. Правительство принимает все необходимые меры, чтобы потребители в регионах были обеспечены бензином в полном объеме. Конфликт на Украине все еще можно решить при помощи политико-дипломатических методов, и Россия готова к переговорам в любой момент. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Ранее президент Владимир Путин напомнил, что переговоры были прерваны именно по инициативе Киева. При этом глава государства подчеркнул, что оснований отказываться от стамбульских договоренностей нет. В ОМС включили мониторинг диабета, об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Он уточнил, что также добавили дистанционный мониторинг состояния граждан с артериальной гипертензией. Это позволит постоянно отслеживать ключевые показатели здоровья, оперативно получать рекомендации от лечащего врача и не допускать осложнений. На проведение контрольных и проверочных работ в школах установлен новый лимит. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, теперь они могут занимать не более 10 части от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и излишних проверок знаний. Помимо этого, Кравцов подчеркнул, что теперь на ОГЭ и ЕГЭ проверяется исключительно тот материал, который учащиеся действительно проходят на уроках. Ну и в стране грядет свадебный бум. Случится он уже 26.06.26, то есть в предстоящую пятницу. Только в Красноярском крае в эту дату сыграют свадьбу 666 пар. 26 июня станет одной из самых востребованных дат десятилетия для заключения брака и в Набережных Челнах. По словам экспертов, в нумерологии шестерка отвечает за гармонию, семью, преданность и уют. А двойка – это баланс, гармония и партнерство. А в так называемые зеркальные даты энергия повторяется. Цифр удваивается. И о валюте. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85,48. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ой, Михаил Сергеевич Боярский, «Городские цветы». Очень люблю в караоке ее попеть. Что-то давненько не пел, не радовал соседей. Песня, кстати, написана композитором Михаилом Дунаевским, поэтом Леонидом Дербеневым для фильма «Куда он денется» 81 года. Кстати, Михаил Боярский сыграл там одну из ролей в этой картине. Ну, популярность песни, конечно, превзошла кино. Дальше песни, которые превзошли, песни, которые мы любим, которые самые лучшие прилучшие, и вообще супер-пупер продолжит звучать правильно здесь, на Ретро FM. Скоро певица Сандра, группа «Синяя птица» и «Стинг». Ну, это мы до буквы «С» добрались.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Ростове плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина.
6: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Александра, Innocent Love. Про поиски искренней и невинной любви вдали от роскоши и пафоса. Но, с другой стороны, а зачем искать роскошь, если ты сама выглядишь на миллион долларов? Певица Сандра в середине 80-х, конечно, покорила много мужских сердечек, заставила дрогнуть. И не только мужских, вот многие так и остались покоренными до сих пор. Далее покоряем уже Пеличту на Ретро FM. В начале следующего часа все будет. Приветы, поздравления, да и просто красивые слова. Всему найдется место здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я завтра вернусь. Все, пока.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
3: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Впервые в честь дня рождения Ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономический фестиваль от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морожка» и ассоциации датских шефов. Категория 0+.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
13: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького, 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

Да, начинается самый счастливый час на свете. Фили Чита на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, свои смс-ки. Отправляйтесь на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова Ретро-ФМ. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Фили Читу и заполняйте специальную форму. Есть еще у нас всякие соцсети, в частности, канал в Максе. Там тоже уже есть специальный пост, под которым можно и нужно оставлять ваши сообщения. Ну и сегодня понадобится вам телефон 232-488-3, код Москвы 495, потому что в этом часе одному из вас Ретро-ФМ подарит пригласительные билеты на большой летний концерт группы «Любэ». В Москве 28 числа все будет. Короче, жду.

0: Да, радует, что многие уже нашли. Вот Анютка передает свой пламенный привет любимому мужу Виталию Филиппову. «Солнце мое, люблю тебя», пишет Анютка. Нина передает привет любимой Сызрани, а в Сызрани любимому сыну Сергею. «Нахожусь на даче, погода прекрасная», пишет Нина. «Мы за вас рады». Так, коллеги по работе. Поздравляют Елену Климович, старожилу компании «Румп» из Красногорска с 21-й годовщиной свадьбы. Это повод.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Rock призывает Pet Shop Boys. Я бы, конечно, сейчас выбрал другое направление. Все-таки на юг, пара лет на дворе, отпуска. Ну да ладно, спорить не будем. Читаю ваше сообщение. Подписанные которые. Вот не подписанные, к сожалению, не могу читать. А вы подписывайтесь, друзья, пожалуйста, не забывайте это. Как вас зовут, откуда вы, кому адресовано сообщение. Вот коллеги из сада Теремок, ну хотя бы так. Поздравляет любимую, незаменимую коллегу Дессинуру Яшидовну. Желает ей хороших новостей. Вот непонятно, правда, с чем поздравляют. Ну, с чем-то поздравляют. Желают хороших новостей, кофе с пенкой, настроение с улыбкой, а рабочий день в смысле скоро домой. Зарплаты, но и после нее, чтобы выходных было больше, чем рабочих дней. А счастье просто безлимитно. Мама Алиса передает привет своему сыну Ярославу Васильченко. «Моя любовь», — пишет мама Алиса, — «счастье и опора. Верь в себя, и все получится». Ну и, наконец, дочь Виктория, внучки Дарина и Анжелы из Костромы поздравляют маму, бабушку Маргариту Владимировну с днем рождения. Желает ей здоровья и удачи побольше. Пусть еще много лет радует нас своими шутками и излучает юмор. В общем, с днем рождения!
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

0: Танцуем, подпеваем, наслаждаемся. Все это Феличите на Ретро-ФМ. Ульяна из Санкт-Петербурга передает привет своему мужу Петровичу. Предлагает ему не унывать. Все, потому что все будет хорошо, пишет Ульяна. А как иначе-то? Как иначе? Александр Елисеев передает привет солнечной Бурятии, город Улан-Удэ. И привет своей любимой супруге Юлечке Бусечке Елисеевой. Люблю тебя очень сильно, твой муж, подписался Александр. Ну а Ирина передает привет девочкам швейного цеха Алене и Татьяне, а также закройщице Марине. Не скучайте, скоро домой.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диско-группе «Мираж». Как рождалась легенда и при чем тут зона активности? Об этом и не только в ближайшую субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
19: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: лето, в том числе... Что я хотел сказать? Запутался в трех словах. Короче, и лето, и Филичита продолжается вместе с любимой музыкой. К нам дозвонился Антон, мой тезка из Москвы. Антон, добрый день.
1: Добрый, добрый день.
0: Как у вас лето проходит?
1: Да, слушайте, отлично все проходит. В общем-то, лето в этом году такое неплохое. Пока, во всяком случае.
0: Да. Отпуск уже был?
1: Так что... Нет, вы знаете, только вот планируем.
0: Ну, это же самое вот приятное, да? Вот когда да. ждешь отпуска. Мне кажется, это даже больше удовольствия получаешь, чем в самом отпуске. Ну, не всегда, конечно, но иногда такое тоже бывает. Так, Антон, с чем дозвонились? Кому привет или поздравления?
1: Ну, это к любимой супруге. Вот, у нас на днях будет годовщина свадьбы, 15-е. Это, по-моему, оловянная или... А, нет, извиняюсь, хрустальная. Да. Вот. Ну, соответственно, я хочу сказать, что я очень люблю, что она надежда, опора. Ну, соответственно, ей оставаться всегда обаятельной, привлекательной и такой же отзывчивой.
0: А ну, какого как-то числа у вас годовщина?
1: 27 июня.
0: 27-го отметите, а 28-го тогда приходите на концерт, большой летний концерт группы Любэ, Антон. 28 июня. Зеленый театр ВДНХ вас ждут любимые хиты, душевные песни, которые стали символом ни одного поколения. Комбат, Атас, Давай за и многие-многие другие. Большой летний концерт группы Любэ под открытым небом, друзья, не пропустите. Ну, а вы, Антон, уже точно с Татьяной не пропустите. Как вам такое предложение?
1: Да, спасибо огромное.
0: Пожалуйста. Ну и хороших выходных, хорошей годовщины и отпуска, самое главное, пусть тоже будет хорошим. Окей, договорились?
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Буду стараться обязательно.
0: Старайтесь.
2: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Вероника из Нижегородской области передает привет всем, кто работает на доставке. Люблю, пишет Вероника, работать с людьми. Приятно передавать им вкусняшки. Ну, действительно, да, что-то в этом есть. Мама Марина поздравляет свою дочь Анастасию Климашину с окончанием Московского университета дружбы народов. Желает следовать за своей мечтой, любить жизнь, нести добро и знания. Идем дальше. Яна Крестовских передает привет городу Златоусту, всему заводу барьерного ограждения «Ристон» и отдельный привет к техотделу в лице Артема Федорцова, Виктории Взводновой, Дарье Любицкой, Александра Астафьева. «Держимся, ребята», призывает Яна. Ну и, наконец, Надежда, которая сейчас... она пишет так. «Сейчас в село Леонтьевка Тамбовской области отдыхает семья Зайцевых. Передаем привет из Саратова и сочувствую, что отпуск у них заканчивается. Но зато привет Филичите на Ретро-ФМ передан отлично».

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: из Москвы желает отличного, бодрого дня Оле Копыловой. Все будет хорошо, надо в это верить, пишет Дмитрий. Олеся, жена из Томска, передает привет своему любимому мужу Олегу. Очень сильно его любит, все у него обязательно получится. Я в него верю, пишет Олеся. Ну а Елена желает удачи на дорогах всем водителям авто Омск и самый горячий привет Михаилу Кобусу.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина!
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Артик Асти», «Стас Бьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
11: Первая смена.
10: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Первая смена.
12: Ретро-ФМ.

Герман из Москвы передает привет Андрею Фролову. Гузель. Так. Тут нет, это даже не просто Гузель, а целый коллектив отдела учета и отчетности Центра финансовой отчетности Республики Башкортостан поздравляет с днем рождения Елену Николаевну Грачеву. Желаем ей крепкого здоровья, семейного счастья, любви. Пусть все всегда будет жизнерадостным, светлым человеком, хорошего настроения, новых достижений и материального благополучия. Ну и, наконец, Евгения передает привет своему отцу Александру Целовальнику из Смоленска. У него сегодня юбилей. Желает крепкого здоровья, счастья в каждом дне жизни, не стареть сердцем и всегда оставаться на позитиве.

0: Дэд Мэйвуд завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ в Москве. 14.55, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Вячеслав из Астрахани передает привет своей любимой супруге Марине Сычевой. Очень ее любит. Скоро обязательно сделаю крышу на балконе, обещает Вячеслав. Ну, вас за язык никто не тянул. Я читаю только то, что написано. Любящий муж и папа Максим передает привет своей любимой супруге Дарье, которая сейчас находится в декрете с любимой маленькой дочкой Таисией. Люблю вас, мои девочки. Папа Леша и мама Катя поздравляют дочку Нику с красным дипломом по завершению колледжа. Желают успешного поступления в институт. Ну а Татьяна Белошапкина из Новосибирска передает привет соседям, тете Лене, дяде Вите, а также своему мужу Ивану Белошапкину. Ну, на этом будем завершать программу. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова Филичита. Снова ваши приветы и поздравления.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
7: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверить.
4: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

Я был не нужен никому, и по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: А я как раз предлагаю подходить и при обоюдном желании обязательно касаться. Очень улучшает взаимопонимание, друзья. Имейте в виду, 15-16, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Гаррет Гейтс, Владимир Высоцкий и Эфэр Дэвид.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в нейрохит.
3: Даже яичницу пьешь.
4: Рита! Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
4: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
2: идут. Это да,
4: что
2: как это ты понял? Первая
1: смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Человек это звучит гордо, а выглядит, надо сказать, когда как. Ну, только не он. Он красавчик, да еще и поет замечательно. Это Гаррет Гейнс был у нас в половине четвертого. С новостями на Ретро-ФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Власти регионов ввели ограничения на продажу бизнеса бензина, например, в Самарской, Калужской, Липецкой областях, в Мордовии, Адыгее и некоторых других регионах пошли по этому пути. При этом власти подчеркивают, что ситуация там остается стабильной. Практически во всех сообщениях правительства и глав субъектов содержится обращение к автомобилистам с просьбой не создавать искусственный ажиотаж, закупая бензин про запас. Запрет праворульных автомобилей в России сейчас не обсуждается. Минтранс лишь анализирует вопросы безопасности и эксплуатации таких машин для снижения аварийности. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев. Он отметил, что любые решения должны приниматься крайне аккуратно и с учетом интересов жителей. Профилактика киберпреступлений будет усилена. Соответствующий закон приняла Госдума. Депутаты ранее заявляли, что россияне все чаще становятся жертвами интернет-мошенников, а также онлайн могут быть вовлечены в экстремистскую или террористическую деятельность. Предполагается, что закон поможет регионам придумывать решения, которые позволят бороться с киберугрозами и сократить число таких преступлений. ЦИК утвердил число избирательных бюллетеней для выборов в Госдуму как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она добавила, в этом году более 48 миллионов избирателей смогут сделать свои выборы с помощью дистанционного электронного голосования. Подача заявлений для этого начнется на госуслугах с 3 августа. ЦИК сегодня одобрил проведение дистанционного голосования в 33 регионах страны. Ну и российских школьников отправят на Северный полюс. Росатом подвел итоги конкурса среди старшеклассников. Победители станут участниками экспедиции «Ледокол знаний 2026». Из 73 тысяч заявок сертификаты на это получили лишь 27 человек. Международная научная экспедиция на атомном ледоколе «50 лет победы» запланирована на август. Вместе с российскими школьниками в ней примут участие 22 старшеклассника из-за границы. И о валюте на эту среду. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: вас. Мираж! Как зажглась их звезда, как создавались хиты. Расскажет нам историю успеха. Будет поставить, конечно, нами любимую музыку групп «Мираж». И может быть, что-нибудь прозвучит интересненькое. Что мы никогда не слышали. В общем, программа «Ю» в эту субботу на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542. Окошкина.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект «Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономический фестиваль от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнеры вечера – группа «Мира Прожик». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морожка» и ассоциации датских шефов. Категория 0+.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: понял, друзья, если уборку проводить реже, то ее результаты будут очевидней. Приятных вам открытий с любимой музыкой Ретро-ФМ в Москве 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
11: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
12: Я прочитаю в глазах твоих.
11: Жека.
13: С ней вино.
11: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
14: Славные денёжки еще будут поверить.
11: Воровайки.
15: А я такая из Ростова-на-Дону.
11: Сбор гостей в 17.00. 18+.
16: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
17: Ретро-ФМ.

0: Всегда завидовал массажистам, друзья. Представляете, получаешь от женщин деньги за то, что, за что другие получают пощечину. Не жизнь, а сказка. Мюррей Хэт рассказал нам о всех прелестях ночного Бангкока, в том числе, кстати, и массаж не забыл, хотя кто его знает, что он имел в виду под этим словом. 16:15 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Натали и мистер Живаго.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда. По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: В жизни человека всегда есть место для активного времяпрепровождения, и когда это место осваивать, если не после работы. Кстати, завершаем уже потихонечку рабочий день весело с любимой музыкой в Москве 5:30. С новостями на Ретро-ФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, добрый день, всех приветствую. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином, дизельным топливом и поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Документ допускает смешение прямогонного бензина с другими компонентами для производства высокооктанового топлива и устанавливает правила учета акцизов. Также до конца текущего года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более 100 миллиардов рублей. Правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту, а все нормы по обеспечению внутреннего рынка получат обратную силу с 1 июня. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что изменения в задании ЕГЭ по обществознанию планируется ввести через 2 года, после того, как школьники освоят новые курсы «Единые учебники». В следующем учебном году корректировок не предусмотрено, поэтому выпускникам 27-го года переживать не стоит. С 1 сентября ученики 9 и 10 классов начнут изучать обществознание по единым учебникам, а для 11 классов они появятся с 27-го года. Обществознание будут изучать только 3 года с 9 по 11 класс вместо 6-го, а освободившиеся часы направят на расширение курса истории. Директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров назвал 3 типичных профиля жертв кибермошенников. Чаще всего это деловые люди в возрасте 25-54 года с высоким доходом, которые живут в режиме многозадачности и не успевают критически оценивать ситуацию, таких 39%. На втором месте самоуверенная молодежь, 22%, которая недооценивает цифровую безопасность, а замыкает тройку изолированные пожилые люди с низкой цифровой грамотностью, таких 17%. Среди российских туристов растет интерес к путешествиям в Африку. Об этом рассказал один из туроператоров. Особенно популярной становится Уганда, а также растет спрос на ЮАР, Руанду, Намибию и Мадагаскар. Целевая аудитория – туристы 30-40 лет, которым стало скучно на массовых направлениях. Африка стала доступнее благодаря новым рейсам. Например, после запуска прямого рейса Москва-Занзибар спрос вырос в 2-2,5 раза. И голубые балетки стали главным обувным трендом лета этого года, сообщают модные обозреватели. Такая обувь неожиданно обошла по популярности классические черные балетки и актуальные красные варианты. Голубые модели уже появились в ассортименте многих популярных брендов. Стилисты советуют сочетать их с джинсовыми нарядами, белыми вещами, платьями и с цветочным принтом и яркими шортами. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 74 рубля и 62 копейки. Евро 84 рубля и 48 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня!

0: лучший способ встретить утро, друзья, встретить его в хорошей компании. А что может быть лучше с утра пораньше, чем компания первой смены на Ретро-ФМ? Завтра, как всегда, с 7 до 11 вас ждут игры с классными подарками, свежие новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А в эту пятницу в гости к первой смене придет композитор, продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш. Не проспите, не пропустите. Утро пятницы будет жарким.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
7: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Как говорил наш учитель биологии, с одной стороны у лошади две ноги, хотя с другой стороны тоже две. Вот с одной стороны музыка вроде грустная-грустная у Жан-Жак Гальдмана, но ведь такая задушевная, друзья. 16:56, столица. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. Вдаль на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
8: Мы готовы!
7: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
9: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикасе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
10: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
11: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
13: 12+.
14: Ретро-ФМ.

0: Между прочим, композитор Алексей Рыбников написал мелодию песни еще в 70-м году, но найти для нее подходящие стихи смог лишь пару лет спустя. А слава пришла к песне лишь в начале 80-х, после того, как в исполнении Ирины Отьевой прозвучала она в фильме «Вам и не снилось» о любви подростков, которых пытаются разлучить. Фильм стал хитом проката, а песня популярной на всю страну. И в том же 81-м году последнюю поэму записала группа «Елла». Она-то и звучала только что на Ретро-ФМ. 17:17, время московское. Далее будем подпевать Аиде Ведищевой и Ким Уайлд. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диско-группе «Мираж». Как рождалась легенда и при чем тут зона активности? Об этом и не только в ближайшую субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: скажем спасибо белым мишкам за то, что помогают крутить быстрее земной шар, когда наступают трудовые будни. Выходные закончились не так давно, а на экваторе трудовой недели уже хочется следующих. Айда Ведищева с песней «С кавказской пленницы» с нами здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России вступил в силу национальный стандарт, регламентирующий деятельность глэмпингов. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества. Документ впервые закрепляет официальное определение этого вида отдыха, создавая единые ориентиры для бизнеса и гарантируя туристам необходимый уровень безопасности и качества услуг. Новый стандарт устанавливает конкретные требования к расположению объектов, обустройству территории, жилым модулям, инженерным сетям, а также к информационному сопровождению, перечню предоставляемых услуг и квалификации персонала. В Донском правительстве подвели итоги подготовки к летней жаре. Отмечалось, что высокие температуры летом создают серьезную нагрузку на энергосистему. Потребление растет не только зимой, как раньше, но и в июле-августе. Поэтому подготовку к пиковым нагрузкам начали заранее. На ключевых подстанциях проведены основные мероприятия. Обновили одну из самых загруженных высоковольтных линий в Донской столице. Проведены запланированные технические работы, а также учения. Проект модернизации ростовского трамвая поставили на паузу. Как рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта Евгений Романцов, причина – сильный рост стоимости. Теперь строительство оценивают 80 миллиардов рублей вместо изначальных 40 миллиардов. Из-за удорожания масштаб работ пришлось серьезно сократить. По мнению городских властей, при таких параметрах проект перестает быть экономически оправданным. Запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в Ростовской области в дни выдачи аттестатов и проведения выпускных мероприятий в школах. Об этом сообщили пресс-службе правительства региона. Муниципалитеты региона определили даты мероприятий. В большинстве из них выпускникам вручат аттестаты в субботу 27 июня. Геомагнитные возмущения, которые могут перерасти в слабые магнитные бури, возможны на Земле сегодня и завтра. Об этом предупредили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН. По словам ученых, сейчас Земля проходит через рукав быстрого солнечного ветра, однако его скорость растет незначительно. Это и может стать причиной геомагнитных возмущений. Кроме этого, на Солнце фиксируется небольшая активность. О курсах валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Летний вечер, конечно, не лучшее время для грусти, потому как пребывать в приятном, расслабленном, хорошем настроении после напряженного трудового дня, оно нам не поможет. Так что давайте возьмем в помощники другие чувства, более яркие, хотя и для романтичной грусти место все же найдется благодаря таким вот приятным душевным песням. Бонни М на Ретро FM без 17 минут 6 в Москве. Через 3 быстрых минутки нам споют на Ретро FM группа Queen, Юрий Никулин и группа Карапичо.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
5: Окошкина.
6: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вечеринка.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе. Каждый день
12: ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Retro FM.

На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

хлебною, косим трин траву. А дуби-колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Песня о важности, нужности и полезности радио в жизни каждого человека. Уверен, слушатели RetroFM эту позицию группы Queen всячески поддерживают, так же, как и все, кто на радио работает, в том числе и ваш покорный слуга. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера в компании с любимыми артистами в Москве 17:56.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Любите домашние блюда? Закажите доставку в заставку. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-619-6303-13-144. 0 плюс застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
13: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят. И всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

0: О том, что наш мир прекрасен, хоть и не идеален, напоминают многие песни с некоторым философским уклоном. Как это, например? Одна из главных их ценностей в том, что они учат с оптимизмом относиться к тому, что происходит, и дарят надежду на то, что все в жизни обязательно будет хорошо, рано или поздно. Кстати, о времени 18:16, точное московское, Black на Retro FM. Далее послушаем лучшие хиты Шаде, группа «Русские размеры» и команда под названием «Eruption». Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера всем.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно, говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в Мира Хит.
3: Жестко, даже яичницу пьешь.
4: Рита, Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
4: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
2: идут.
4: А,
2: это да,
4: что
2: как это ты такое? Понял. Первая
1: смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Кто-то грустит, потому чего у него нет, а кто-то хочет освободиться от того, что есть. Все в этом мире относительно. Немного философствуем под самый известный хит Шаде, что звучит на Ретро-ФМ. На относительно музыке скажу, что через пару минут мы к ней обязательно вернемся.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Депутаты приняли закон, который должен помочь с поставками бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Документ также предусматривает поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Правительство сможет определять, какие виды топлива разрешены к продаже в России. Кроме того, заводы смогут получать компенсации при производстве автомобильного бензина с добавлением других компонентов. Отдельные меры касаются обновления нефтеперерабатывающих предприятий. Жители Каменско-Шахтинского и близлежащих населенных пунктов Ростовской области могут столкнуться с ограничениями в работе общественного транспорта. О возможных перебоях предупредила компания «Глубокинская ПАТП». Причиной стали введенные на ряде автозаправочных станций Ростовской области суточные лимиты на отпуск топлива. Как отметили в компании-перевозчике, сложившаяся ситуация может повлиять на выполнение автобусных рейсов. В Ростове-на-Дону порядка 20% участков коммунальных сетей изношены более чем на 60%, что соответствует предельному сроку эксплуатации. Об этом РБК Ростов сообщила пресс-служба администрации Донской столицы. Данные участки включаются в план реконструкции ресурсоснабжающих организаций в первую очередь. В Ростовской области доступно более 2500 точек бесплатного Wi-Fi. Найти их можно на сайте геоинформационной системы региона и в мобильном приложении ГИС Ростовской области. Бесплатный интернет доступен в общественных местах, на вокзалах и остановках, в банках и МФЦ, в медицинских и образовательных учреждениях, в парках, гостиницах, спортивных объектах, торговых, развлекательных центрах, магазинах и точках общепита. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 62 копейки. Евро 85 рублей 48 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: А знаете ли вы, друзья, что по образованию этот исполнитель – профессиональный дантист? Правда, на момент записи этого хита он уже забросил врачебную практику ради музыкальной карьеры, но при этом взял для сцены медицинский псевдоним «Доктор», как намек на несостоявшуюся карьеру стоматолога. «Доктор Албан» на Red FM 18.43 по Москве. Уверен, что мой коллега Юра Гурьянов обязательно посвятит этому музыканту один из выпусков своей программы «Ю», который выходит в эфир по субботам с 13 до 14 часов, и в которой мы с вами узнаем много чего увлекательного. В программе «Ю» мы знакомимся с историей успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, слушаем всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные хиты любимых исполнителей. Делайте Retro FM громче по субботам с 13 до 14.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
12: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если женщина что-то решила, отговорить ее бывает очень сложно, а то и невозможно, если вы имеете дело с такой дамой, как героиня этой песни Саманты Фокс. «I only wanna be with you», я просто хочу быть с тобой, поет она. 18.56 в столице, я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения под музыку «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин дверной.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
11: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
10: А что можно выиграть?
11: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
12: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации. Акции, ее правила, количество, подарка, срок, месте, браки, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
3: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Королем, наверное, быть хорошо. Хотя, наверное, это зависит еще и от самого королевства, которое тебе предлагают. Большинство людей, уверен, не прочь поцарствовать, посидеть на троне. Некоторые захотят там задержаться на подольше. А кому-то, кто столкнется с управленческим кризисом, это может и надоесть. И спустя какое-то время захочется уйти в тень, на вторые роли, стать обычным человеком, которому как раз и адресована эта песня. Песня из мультфильма «В синем море в белой пене». Далее у нас на Ретро-ФМ Юрий Антонов, Мадонна, Альбано и Рамина Пауэр. В столице 19.16. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на Tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: На море, конечно, хорошо. И как же хочется туда вернуться. Даже если ты с моря только что приехал. Ирий Антонов, Таретр ФМ, в половине восьмого вечера. Игорь Акулов, уверен, тоже хочет вернуться на свое любимое Жигулевское море, но новости на Ретро ФМ пока не отпускают. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Зампредседатель ЦИК Николай Булаев сообщил, что общая сумма расходов на проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва может составить 27,4 миллиарда рублей. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 23,3 миллиарда, а еще 4,1 миллиарда выделены из резервного фонда правительства на информирование и оповещение избирателей. Все средства ЦИК уже получило в полном объеме. Голосование на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах пройдет в течение 3 дней подряд с 18 по 20 сентября. Депутаты Госдумы предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. Инициативу направили главе Минприроды. Реестр предлагается интегрировать в портал госуслуги, региональные цифровые сервисы, приюты и ветеринарные организации. Поиск питомцев будет возможен по фотографии, описанию, месту, чипу, клейму или иному идентификатору. Авторы считают, что это сократит время поиска, повысит вероятность возврата животных владельцам, а также снизит нагрузку на приюты и волонтеров. Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что Минфин не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за принятия новых топливных мер. Напомню, Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом и поддержку НПЗ. Среди новых мер – определение правительством видов топлива, допущенных к обороту, смешение прямогонного бензина с другими компонентами для производства высокооктанового бензина, а также продление модернизационных соглашений для НПЗ с инвестициями более 100 миллиардов рублей до конца текущего года. В Рособрнадзоре рассказали, что средний балл ЕГЭ у поступающих в частные и государственные вузы практически сравнялся, значительной разницы между ними нет. Однако колоссальный разрыв наблюдается между студентами, обучающимися на бюджете и на контракте. В зависимости от предмета разница составляет в среднем от 36 до 42 баллов. Напомню, что приемная кампания вуза стартовала 20 июня. В этом году абитуриентам выделено порядка 880 тысяч бюджетных мест. И новости из мира классической музыки. В Национальной библиотеке Франции нашли утерянное произведение Вольфганга Амадея Моцарта, которое пролежало в архиве более 2 веков. Речь идет о рукописи с 7 короткими пьесами для флейты и арфы, которые композитор собственноручно написал в 1778 году во время своего парижского периода. Рукопись обнаружил куратор библиотеки, узнав характерный почерк Моцарта по круглым ключам и двойным тактовым чертам. Предположительно, манускрипт попал в библиотеку благодаря конфискации имущества семьи Гин во время Великой Французской революции. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 74 рубля и 77 копеек. Евро 85 рублей и 18 копеек. Это пока что все. Далее на Ретро FM ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если постоянно думать о завтра, можно пропустить сегодня. А сегодня очень даже неплохой день. 24-й день июня. Среда. Экватор трудовой недели. Продолжаем радоваться лету и жизни под музыку, что звучит на Ретро-ФМ. Прямо сейчас под один из лучших хитов Дмитрия Маликова. А встречать начало каждого буднего дня на позитиве помогает утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Уже завтра с 7 до 11 в нашем эфире для вас веселые игры с классными призами, новости, темы для обсуждения, шутки от ведущих Саши Светлова, Рит Субботин и, конечно же, ваша любимая музыка. А еще, друзья, в эту пятницу в гости к первой смене придет композитор, продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш. Не проспите и не пропустите. Утро пятницы будет жарким, как, собственно, и должно быть летом.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
5: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. «Московский выпускной 2026». «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Арти Гасти», «Стас Пьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
9: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Философская история о том, что даже давно зажившая душевная рана может открыться вновь. Стоит только увидеть до боли знакомое лицо. И в то же время именно это способно остановить процесс затягивания в трясину отчаяния. Группа Secret Service на Retro FM. 19.55, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
4: Реклама. В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов – по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Я ни на что не променяю свой утренний кофе.
11: Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье.
10: Дешевле, чем кофе? Хм, ну что ж, иногда приходится менять привычки.
11: В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
13: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
14: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
15: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Есть несколько народных способов вызвать дождь, о котором поет группа Смоуки. Дамам сделать новую прическу, а мужчинам помыть машину или просто собраться на рыбалку. После чего дождик, как правило, не заставит себя долго ждать. Ну, в общем, поднимайте руку, друзья. Из-за кого у нас тут в столичном регионе дождь пойдет уже через пару часов? 16 минут 9 в Москве, а в музыкальном эфире RetroFM далее отличную погоду будут обеспечивать Beatles, группа Hi-Fi и Белинда Карлайл. Меня зовут Олег Орлов, всем добрейшего вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диской группе «Мираж». Как рождалась легенда и при чем тут зона активности? Об этом и не только в ближайшую субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На Ретро-ФМ.

0: каких только версий этой песни не гуляла в народе. Я про русские варианты перепевок, ушедших в народные массы, типа «В одном из баров Ливерпуля, который год подряд». О том, что настоящая любовь не купишь за деньги. Знаменитая ливерпульская четверка группа «Битлз» с нами здесь, на Ретро-ФМ. В Москве 8:30. Информационные итоги сегодняшней среды. Готов подвести Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. На совещании по ситуации на топливном рынке он также поручил отраслевым компаниям и регионам регулярно предоставлять актуальную информацию о положении с нефтепродуктами для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений. Авиакомпания Red Wings получит первые 11 импортозамещенных самолетов Ту-214. Поставки начнутся в 2027 году. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации. Первым заказчиком стала Red Wings. Также самолеты получит авиакомпания Якутия. Ведутся переговоры с S7. На данный момент самолеты выпускаются заводом в интересах специальных заказчиков. Ту-214 — это российский среднемагистральный пассажирский самолет. В конце декабря Росавиация одобрила его модернизированную конструкцию с отечественным оборудованием взамен импортного. В России готовится запрет рекламы криптовалют. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Компании, работающие на этом рынке, смогут говорить о том, что они работают, но рекламировать свою сферу деятельности им будет запрещено. С 1 июля в России планируется ввести основные нормы закона о цифровой валюте, который переводит оборот криптовалюты в режим, близкий к рынку ценных бумаг, с лицензированными посредниками и идентификацией клиентов. Росреестр заявил о необходимости мягкого регулирования работы риэлторов, включая создание реестра таких специалистов. По словам специалистов, это обеспечит высокое качество работы и поможет выстроить цивилизованный рынок недвижимости. Государство недополучает деньги, граждане не защищены, страдает качество услуг. Все аргументы для такого решения есть. При этом лицензирование и саморегулирование, по мнению ведомства, не дадут должного результата. Важно сформировать цифровую среду, где риэлтор сможет подтвердить свой статус. И администрация зоопарка в китайской провинции Шаньдун попыталась выдать осла за зебру. Они раскрасили его в полоску, однако посетители сразу заметили подвох. Животное находилось в вольере с другими ослами, и гости зоопарка быстро поняли, что это тоже осел. Видео с перекрашенным животным стало вирусным, и пользователи соцсетей начали высмеивать питомник. Администрация дала нелепое объяснение, заявив, что они занимаются косплеем, и это просто шутка, чтобы привлечь посетителей. Представитель зоопарка подчеркнул, что они никогда не утверждали, что это зебра, и даже не вешали соответствующие табличку. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар — 74 рубля и 77 копеек. Евро — 85 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: За свое счастье порой приходится бороться, о чем напоминает нам и Тайп в одной из самых известных своих музыкальных историй. Кстати, не лишним будет напоминание, что сегодня, 24 июня, отмечается Всемирный день истории. Хотите оставить свой след в истории? Попытайтесь попасть в нее, а не вляпаться, как это иногда случается. Без 19 минут 9 столицы далее свои музыкальные истории нам поведают на Retro FM Эрик Кармен и группа «Мираж» буквально через несколько минут.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Первая смена.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что, неплохо размялись перед традиционными вечерними танцами, друзья. Мало слов и много бодрого ритма от группы Five Letters было на финише этого часа. То, что нужно для тех, кто готовится к очередной вечеринке Retro-FM. В Москве без 5:09, с 21:00 до полуночи будем отдыхать под самые популярные дискотечные хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Делайте свои приемники громче, друзья. Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.
1: Погода на Retro-FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17:00 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
10: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Интернет-батов «Retro-FM 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Retro-FM 70-е». 12+.
13: Телефон рекламной службы «Retro-FM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Пробуй

0: тем, что я нашел свое место в жизни, я обязан только тебе. Это Пупо поет дифирамбы своей даме сердца. Ну а я приветствую всех, кто нашел свое место на летней вечеринке Retro FM. Оркестр электрического света, Андрей Державин и Amia Flowers будут развлекать нас далее на нашем танцполе. 17 минут 10 в Москве. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

Сегодня будет очень хорошо. Подойди ко мне поближе, чтоб тебя я лучше слышал. Посмотри в мои глаза, только.

Да, порой очень тяжело даются слова. Кто-то их так ждет, а ты молчишь. О грусти расставания, о несбывшихся мечтах. Группа «Любовные истории» на вечеринке Retro FM. Ну, если героев этой песни никто не ждет, то нас с вами, друзья, через несколько быстрых минут ждут лучшие танцевальные песни Bee Gees, Жени Белоусовой и группы Erasure. Вечеринка наша набирает обороты без 18:10 в Москве. Оставайтесь с нами.

0: о прелестях ночного города группа Secret Service на вечеринке Retro FM. Кстати, о ночи, она все ближе, уже 21:55 в столице. Особый привет всем, у кого уже ночь за окном, тем, кто наслаждается своим ночным городом. Вам в помощь лучшие танцевальные хиты последних десятилетий. Далее нашими танцами будет командовать Тимур Соколов. Ну а я прощаюсь. До завтра. Искренне ваш Олег Орлов. Услышимся.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Один из самых узнаваемых треков шведской группы Ikida. Самый настоящий золотой хит вечеринки Retro-FM. По праву заслуживающий внимания самых что ни на есть зажигательных, энергичных танцев. Ведь не зря он называется «I saw you dancing». Далее будем танцевать под шафты Бонни М, а чуть раньше зажжем вместе с Евой Польной и дуэтом Лябуш. Тимур Соколов с этой минуты за пультом. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

Вот если меня спросят, на какой музыке ты вырос, то одно из имен, которое я назову, будет Каролина. Да, когда я был маленький, друзья, у меня была кассета с Каролиной, я слушал ее сутками напролет, и песню «Мой маленький принц» знаю наизусть. А еще знаю, что нас таких очень много, и все мы любим танцевать и зажигать на вечеринке Red FM. Продолжим это дело через пару минут. Впереди Рапшин и Наталья Ветлицкая, еще Балтимора и Домино.

0: Но в отличие от группы Eruption, которая не выносит дождя, судя по этой песне, мы танцуем и в дождь, и в снег, и вообще в любую погоду и в любое время года. Потому что мы все что? Правильно, любим вечеринку Retro FM. Вернемся к танцам в следующем часе. Оставайтесь на танцполе.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Under My Skin. Припев и мелодия этой песни буквально проникают под кожу, вызывая приступы приятных мурашек на ней. Ну, по крайней мере, у меня так. Blue System на вечеринке Retro FM. Далее наш микс продолжит хиты группы Savage и Милен Фармер. А еще Дельфин Русалка появится. Надеюсь, все поняли, о ком идет речь. Ну, а если нет, то дождитесь, через пару минут все узнаете. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет.

Sing a song, пой, танцуй, а лучше танцуй, пой. Хотя принципиальной разницы никакой. Главное двигаться и желательно в танце, потому как движение — это жизнь, а если танцевать каждый день, то и жить будем долго и весело. Рок Острова и DJ Mendes у нас на подходе. Вечеринка Ретро FM продолжается. Танцуем дальше.

Лора Бренниган призывает нас держать себя под контролем, что иногда не очень получается в полутанцевального угара, который поглощает нас каждый день с 21 до полуночи на вечеринке Ретро-ФМ. На сегодня все, друзья, танцпол закрывается до завтра. Ну а лучшая музыка продолжает звучать на волнах вашего любимого радио. Вы слушаете Ретро-ФМ, меня зовут Тимур Соколов. Отправляемся в новый день.

Да, все верно. Как бы высоко мы не взлетали, нас всегда тянет к кратному порогу. Ну а ночь, друзья, это лучшее время, чтобы посмотреть на звезды и придумать себе какую-нибудь новую мечту, которая обязательно сбудется. Так что не тратьте время зря, придумывайте мечты. Ведь не зря говорят, если сильно захотеть, можно в космос полететь. «Земляне» на Ретро-ФМ, далее «Поющие гитары», «Modern Talking» и «Крис Ри». Меня зовут Тимур Соколов. Всем, кто не спит, пламенный привет!

Да, вряд ли уснешь по такую музыку, даже если на часах глубокая ночь, и тем более, если рядом лежит вторая половинка, которая так и норовит подарить вам свои summer kisses, которые нам, в свою очередь, подарила Сиси Кейдж. Далее Стинг и Синяя птица. Через пару минут отправимся на белом теплоходе за розой в пустыню. Ну а что еще делать ночью?

got my mind set on you. Все мои мысли только о тебе, поет Джордж Харрисон. Ну а мои мысли, друзья, только о вас в эту минуту. Ну еще о футболе. И о том, кто же все-таки станет чемпионом мира в этом году. Португалия, Германия или, может быть, Голландия? А вы как думаете?

Представляете, в Капулько светит солнце, да, средняя температура круглый год держится на отметке около 30 градусов со знаком плюс. Круто, да? Ну, теперь понятно, что когда говорят «лето круглый год», это в том числе и про Акапулько. Возвращаемся на родину, в Россию, где нам комфортнее всего, и совсем скоро прогуляемся по Тверской Неглинной в компании Натальи Ветлицкой. А чуть раньше послушаем Crazy Music от группы Атаван. Час 18 в столице, которая ТРФМ, меня зовут Тимур Скалов. Доброй ночи!

Everything I do it for you. Это не только название хита, который исполнил Брайан Адамс, это еще и миссия, с которой, собственно, как бы это громко не звучало, я был послан вам, друзья, потому как все, что я делаю только для вас. Доброй ночи всем, кто бодрствует в моей компании. Тимур Соколов у микрофона. Впереди у нас Сандра и Мираж.

Heaven can wait. В этой жизни подождать может все что угодно, кроме самой жизни, друзья. Так что не растрачивайте ее по пустякам и наслаждайтесь каждой минутой, тем более минутой, проведенной в хорошей компании. Меня зовут Тимур Соколов, я на этом с вами прощаюсь. Здесь остается Дмитрий Майоров. И мы вам доброй ночи.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Летнее настроение
2: на Ретро-ФМ.

К слову, Африку мы так еще не видели. На днях НАСА с высоты МКС показала масштаб и силу атмосферных процессов над восточным побережьем Африки. Это прям впечатляющее электрошок-шоу в потемках, а не просто гром-гроза, напоминает кадры из фантастического фильма. В интернетах, думаю, легко найдете это видео, а в эфире Retro FM вот-вот найдется и отыщется один из хитов Savage Garden. В столице 2 часа 43 минуты.

Everybody с итальянского Piccolo Amore. Маленькая любовь Рики Повери в итоге добавила к их и так немаленькой армии обожателей еще больше влюбленных в их творчество лиц. Песня получила отличные отзывы критиков и предшествовала выходу суперхита ребят «Мама Мария», закрепив золотой век группы в жанре итало-диско. В столице 2 часа 56 минут. Движемся вперед из песни здесь, на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.